0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Европейская комиссия следит за ситуацией и оценивает все высказанные опасения относительно правительственных постановлений о зонировании национальных парков. Она также рассматривает 8-й запрос на выплату в рамках плана обновления, как сообщил глава представительства ЕКА в Словакии Петер Стану. Коалиционное СНС и оппозиционное движение «Прогрессивная Словакия» призывает министра окружающей среды Томаша Тарабу немедленно инициировать созыв словацкого правительства и предложить отменить резолюции, касающиеся зонирования национальных парков. Природоохранные организации Словакии вновь призвали правительство исправить спорные резолюции о зонировании, которые противоречат реформе и могут поставить под угрозу сотни миллионов евро. Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши осуждает нападение на молодых иностранцев, произошедшее в городе Нитра. Он выражает уверенность в том, что полиция найдет виновных, и они понесут ответственность за свои действия. Подобно тому, как мы заботимся о безопасности словацких студентов за рубежом, любой, кто приезжает сюда учиться с благими намерениями, имеет такое же право на безопасность, как и каждый из нас, отметил председатель парламента. К концу июля текущего года Словацкая Республика израсходовала 2 миллиарда 614 миллионов евро из фондов ЕС, что составляет 20,43% от средств, доступных в текущем программном периоде. По сравнению с предыдущим месяцем объем использования средств увеличился на 1,29% пункта. Об этом сообщило Министерство финансов Словацкой Республики. Европейское полицейское агентство Европол объявило о жестком ударе по двум международным сетям контрабандистов-мигрантов, которые должны были обеспечивать незаконную перевозку людей из Ливии через итальянский остров Лампедуза и по западно-балканскому маршруту в Германию и другие страны Западной Европы. По данным Европола, обе сети должны были обеспечивать перевозку более 900 нелегальных мигрантов, которые подвергались опасным для жизни условиям во время поездок. После въезда в Европейский Союз их перевозили на легковых автомобилях, фургонах и грузовиках через Австрию, Чехию, Польшу и Словакию, страны назначения. Национальный проект «Люди и замки» продолжится и в следующем году, о чем заявил министр труда Эрик Томаш. Он отметил, что финансовая поддержка будет примерно такой же, как и в этом году, когда на проект было выделено более 6 миллионов евро. В этом году в рамках проекта реставрируются 34 памятника культуры, в том числе 30 замков, 2 монастыря и 2 усадьбы. Этот проект уникален тем, что, с одной стороны, мы восстанавливаем наше культурное наследие, а с другой даем работу людям, которым было бы трудно ее найти. В этом проекте по всей Словакии задействовано почти

0: 500 человек, отметил министр. Словацкие домохозяйства не почувствуют повышение цен на электроэнергию, которое имело место на оптовых рынках в связи с сокращением производства на некоторых атомных электростанциях региона. Это лишь один из нескольких факторов, влияющих на цену электроэнергии. Министерство экономики напоминает, что цены для домохозяйств регулируются государством, поэтому краткосрочные колебания цен на оптовых рынках не отражаются в их счетах-фактурах. Специалисты Словацкого гидрометеорологического института зафиксировали в четверг, 6 августа, новый абсолютный рекорд температуры воздуха. В Долне-Плахтинце в районе Велке-Куртеш температура днем достигла 42,2 градусов Цельсия.
1: Тема дня.
0: Согласно опросу, проведенному Институтом образовательной политики, языковой барьер является наиболее значительным препятствием для интеграции украинских иммигрантов в школы. В социальных сетях сообщалось о недостатках в доступности языковых курсов, их продолжительности и кадровом обеспечении. Исследователи отметили, что менее трети опрошенных школ предлагали курсы словацкого языка. Между ними наблюдались существенные различия. Согласно данным ИОП, почти половина начальных и средних школ, 48%, предлагали языковые курсы, тогда как в негимназических средних школах этот показатель составлял 27%, а в детских садах – менее 5%. Это также зависело от количества беженцев в школе. Только 9% школ, где был хотя бы один беженец Украины, организовывали языковые курсы. Но среди школ, в которых обучалось 15 и более беженцев, делали это в 69% школ. По словам аналитиков, интерес к курсам был относительно высоким. В среднем 68% беженцев в школах записались на базовые курсы и 57% на курсы продвинутого уровня. Из тех, кто записался, подавляющее большинство также регулярно посещало курсы. 90% в случае базовых курсов и 88% в случае курсов повышенного изучения словацкого языка. В Институте образовательной политики также отметили, что большинство курсов проводилось во второй половине дня или вне школьных часов, примерно 3/4 курсов. Это, по мнению аналитиков, может создавать дополнительную нагрузку на детей учащихся, особенно если они, помимо обучения в Словакии, также участвуют в онлайн-обучении на Украине. Результаты исследования также показали, что продолжительность курсов в среднем была короче, чем рекомендовано Министерством образования. По данным института, базовые курсы в среднем длились 32,5 часа, а курсы продвинутого уровня – 42,5 часа, в то время как рекомендуемый диапазон составляет от 48 до 200 часов для базовых курсов и от 64 до 150 часов для курсов продвинутого уровня. Аналитики также обращали внимание на то, кто преподавал словацкий язык и литературу. Они обнаружили, что чаще всего курсы вели преподаватели словацкого языка и литературы, но только 47% школ сообщили, что курсы вели преподаватели, имеющие квалификацию или предыдущий опыт преподавания словацкого языка как иностранного. Анкетирование проводилось среди школ, в которых обучался хотя бы один ребенок или ученик, покинувший Украину в период с начала российского вторжения на Украину в феврале 2022 года до конца 2024-2025 учебного года, или которые получали какую-либо поддержку для украинских беженцев.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале коротко о том, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор со словацким публицистом, писателем и автором романов Петром Юшчаком. Один из заметных трудов Петра Юшчака «Роман и не забудь про лебедей» был издан также в русском переводе в 2020 году. Это документальный роман, в основе которого реальная история словацкой женщины Ирены Кавашевой, пережившей заключение в ГУЛАГе. Затем миколог Словацкого национального музея Ивона Калтманова расскажет о начале весеннего грибного сезона и многое другое об увлекательном мире грибов в Словакии. В спортивной рубрике мы расскажем о возвращении легендарного тренера Владимира Вайса к словацкой национальной сборной. Оставайтесь с нами, друзья. Оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.
2: Петр Юшчак, словацкий журналист, публицист и писатель, автор романов, документальной прозы и пьес для радио. Его произведения были переведены на несколько языков и удостоены престижных премий не только в Словакии, но и в Чехии и Венгрии. Один из заметных трудов Петра Юшчака, роман «И не забудь про лебедей», был издан также в русском переводе в 2020 году. Это документальный роман, в основе которого реальная история словацкой женщины Ирены Кавашовой, пережившей заключение в ГУЛАГе.
0: Петр Юшчак окончил Словацкий технический университет, и поначалу казалось, что его профессиональное предназначение – работа в сфере технологий. В итоге все оказалось совсем иначе. Помимо журналистской работы в ежедневной газете «Смена» и других изданиях, он также начал писать стихи и прозу. Его литературный дебют состоялся в 1986 году сборником рассказов «Кто опоздает на поезд», за который он получил премию имени Ивана Краско. В начале нашего разговора мы спросили Петра Юшчака о том, как он начинал свою писательскую карьеру.
2: Мы были поколением, которому было суждено построить карьеру с четкими целями. Выпускник технического университета должен был работать в сфере технологий, и если он затем вступал в коммунистическую партию, то постепенно мог, скажем так, занимать руководящие или более высокие должности, от чего я отказывался. Я постепенно отошел от сферы технологий, потому что мне была гораздо ближе область художественных жанров и творчества.
0: Когда вы учились, у вас уже было намерение заниматься литературным творчеством? Насколько нам известно, вы уже работали над сборником рассказов.
2: На самом деле, во время учебы это были еще и любительские попытки литературного творчества с моей стороны, о которых лучше не упоминать. Но потом у меня был 4-летний период, когда я путешествовал по Словакии, и, по сути, моим постоянным местом жительства был экспресс-поезд номер 506. Я говорю это с некоторым преувеличением, но моя жизнь в то время проходила среди рабочего класса, то есть среди ребят-коллег из регионов Гемера, Спиша и венгерских деревень. Именно эта группа коллег ежедневно убеждала меня в том, что вся обстановка внутри общества, как ее официально описывала и говорила о ней тогдашняя власть, на самом деле немного другая. Поэтому я решил подчеркнуть это различие в своих первых рассказах.
0: Ваши первые рассказы сразу же имели успех. Вы даже получили награду за свой литературный дебют.
3: Достал сам цену Ивана Краску. Было то файн.
2: В то время я получил премию имени Ивана Краску, что было приятно, потому что давало новую мотивацию для более ответственной работы над второй или третьей книгой. Возможно, я стал больше беспокоиться о том, как критики воспримут мою следующую книгу. Она называлась «Соль в глазах», и в то время она имела большой успех у читателей и даже была переиздана издательством «Смена». Моя третья книга была написана уже в обстановке более свободного мира. Она была о том, как человеку справиться с тем фактом, что в обществе произошел определенный поворотный момент, когда можно было по-настоящему почувствовать свободу. В то время я ясно понимал, что не следует путать свободу творчества с неограниченной писательской свободой, чтобы не открыть шлюзы в смысле «Ура, все возможно». По этой причине я испытывал необходимость сильной самокоррекции, самоцензуры, чтобы по прошествии определенного времени моя третья книга случайно не показалась смешной.
0: Вы также несколько лет совмещали работу в студии на Чехословацком радио, а затем на Словацком радио в Кошице. То есть вы были еще и радиоведущим, журналистом и писателем. Какое из этих многочисленных занятий было для вас наиболее важным? Или что дала вам работа на радио?
3: Розглас был для меня школой.
2: Работа на радио стала для меня школой. Там я научился выражать свои мысли кратко, содержательно и выражать в них суть событий. Я научился писать короткие очерки, короткие заметки, делать репортажи, научился тому жанру, когда все по теме нужно было сказать за 2,5 минуты. Я до сих пор очень ценю этот опыт.
0: Мы беседуем с писателем Петром Юшчаком. Уже в начале 1990-х годов он заинтересовался темой судеб людей из Чехословакии, депортированных в ГУЛАГ. Помимо составления карт судеб, он писал журналистские статьи на эту тему, а также книгу «Похищенные», по поводу которой было организовано множество дискуссий, особенно в школах. Петр Юшчак хотел донести до читателей судьбы депортированных из Чехословакии людей. Для многих это была действительно неожиданная тема.
2: Я наткнулся на эту тему отчасти случайно, когда познакомился с человеком, который собирал и архивировал для Конфедерации политических заключенных письма жителей Чехословакии, когда-то отправленных в трудовые лагеря. После призыва к этим людям сообщить о своих случаях, чтобы Конфедерация узнала о них, начали поступать сотни, тысячи писем, и он едва справлялся с их обработкой. А я в то время работал с этим человеком, так что я был непосредственно у истоков этой переписки, читать ее было невероятно интересно. Затем последовали конференции, куда эти люди приезжали лично и рассказывали свои истории. И я уже установил с ними живой контакт. В то время в Словакии их были сотни, и среди них были хорошие рассказчики, которые умели очень содержательно излагать свои истории, а также отличные писатели.
0: Удивительно, что такая трагическая тема, почти неизвестная многим, вообще имела место в нашей истории. А именно, когда во многих случаях людей могли без суда и без предъявления каких-либо доказательств внезапно вывести в трудовой лагерь в другую страну.
3: Что удивило тесно по скончании Другой световой войны?
2: Это произошло сразу после окончания Второй мировой войны, когда освобождение нашей страны, конечно, было встречено с восхищением. Однако никто не ожидал, что послевоенная эпоха принесет с собой новое явление, а именно незаконные депортации.
0: В то время человека могли обвинить без того, чтобы он вообще знал, какое именно противозаконное действие он совершил?
2: Одно дело судить человека за военные преступления, и совсем другое объявить виновной целую группу граждан только по той причине, что они, скажем, венгры, карпатские немцы, чиновники прежнего правительства, жандармы или даже почтовые работники. Это явление очень сильно удивило наш народ и нанесло ущерб идее освобождения. Обычный цивилизованный суд выглядит так. На основании какого-либо подозрения человека обвиняют и приводят к суду, затем ему предоставляется возможность защиты. В судах послевоенного времени очень часто абсолютно отсутствовал какой-либо цивилизованный элемент, например, право на защиту. Этот суд, значительно упрощенный до военных форм, означал, что обвиняемый был равен виновному. В многих случаях именно так людей сажали в вагоны, и в эти вагоны их отправляли в направлении на восток.
0: Петр Ющак был также представителем Института национальной памяти и некоторое время главным редактором журнала «Национальная память». В одном из интервью он размышлял о том, какой ущерб наносит стране изгнание из нее целых групп людей.
2: Я давно искал ответ на вопрос, почему некоторые города Словакии кажутся мне духовно пустыми. Страна, из которой уехало 13 сильных волн людей, тех, кто оставил здесь многовековые ценности своих предков. И их место внезапно заняли менее образованные, менее опытные люди. Мы видим, что иногда мы сами разрушали духовное послание собственной истории. И как много вреда мы нанесли себе таким образом.
0: Действие романа и «Не забудь про лебедей», переведенного на русский язык, происходит в женской колонии ГУЛАГа. Ключевые темы книги – это человеческое достоинство в нечеловеческих условиях, борьба за право оставаться женщиной и матерью, любовь и сохранение человечности и влияние лагерного опыта на людей по обе стороны колючей проволоки.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
2: Словацкий национальный музей – не только ведущее государственное учреждение в области музейного дела Словакии, включающее 18 специализированных музеев по всей Словакии. Словацкий национальный музей – это также бренд, которому посвятили значительную часть своей жизни многие невероятно вдохновляющие личности, как в профессиональном, так и в личном плане. Одна из них – Ивона Каутманова, заведующая ботаническим отделом и миколог Музея естественной науки. Осенью в нашей радиопрограмме мы говорили с ней не только о текущем грибном сезоне в Словакии. Разговор шел в основном об уникальности и разнообразии видов грибов в нашей стране, а также об их пользе для организма человека. Но грибной сезон начинается весной, хотя этот год особенный, поскольку в апреле выпало крайне мало осадков. Однако эксперт по грибам Ивона Каутманова говорит, что грибы по-прежнему растут, мы просто их не видим. В ходе интервью она также рассказала нам, например, о том, начнут ли грибы расти сразу после сильных дождей.
4: То, что грибы не растут, не означает, что они перестали существовать. Мы их не видим, мы не видим плодовых тел, потому что то, что мы называем грибами, на самом деле является плодовыми телами мицелия, скрытого в земле. Это как с яблоками на дереве, если их сорвать. Дерево, если оно сухое, на нем нет плодов, даже если оно не плодоносит, это не значит, что дерево погибло. Таким образом, мицелий находится где-то в земле. Иногда более крупные мицелии, например, УА5, находятся глубоко в земле, иногда на глубине до полуметра. Мицелий уходит в более глубокие слои и ждет там более благоприятных условий.
2: Так они ждут, но не погибают.
4: Они
0: не погибнут, конечно, нет. Однако, например, сморчки съедобные, которые должны были расти этой весной, для них не выдался хороший сезон. У них мелкий мицелий, поэтому часть него могла погибнуть. И мы не найдем сморчки в следующем году в тех же местах, где и прежде. Но они переместятся в другое место.
4: почве грибницы обычно выживают, просто мы не видим их на поверхности.
2: Сейчас все ждут дождя. Начинают ли грибы расти сразу после дождей? Будет ли эффект заметен, скажем, в июле или в августе?
5: Были такие катастрофальные, очень сухие годы.
4: В недавнем прошлом были катастрофически очень засушливые годы. Я думаю, что в тот период мицелий в почве пережил стресс до такой степени, что мог в некоторых случаях высохнуть или сильно пострадать. А год или два после этого не было настоящих грибных сезонов. Но когда речь заходит о том, когда начнутся дожди и начнут ли тогда расти грибы, я думаю, грибы в какой-то степени могут предсказывать погоду. Нужно помнить, что они создают плодовые тела для размножения. Итак, когда плодовое тело вырастает над землей, в нем образуются споры, которые затем разносятся ветром. Но для того, чтобы споры упали в землю и проросли, земля должна быть влажной. Мицелий может чувствовать и, образно говоря, предсказывать, пойдут ли дожди в ближайшие 2-3 недели и стоит ли вкладывать энергию в формирование плодовых тел. Бывает так, что складываются идеальные условия. Идет дождь, влажно, прекрасная погода, а грибы не растут. Как будто они знают, что дождь будет только ненадолго, а потом снова наступит засуха. Как будто говорят себе, сейчас ничего не получится. Подождем и сохраним энергию для роста на осенний период.
2: В ваших словах, вероятно, заключается ответ на вопрос, стоит ли нам идти в лес собирать грибы, как только начинается дождь. По-видимому, это спорный вопрос.
5: То есть отазны, а засы су розные другие губ, некоторые су схопны творить плодницы вельми рихло.
4: Да, это спорный вопрос. Существуют разные виды грибов, и некоторые из них способны очень быстро образовывать плодовые тела. Например, опенки луговые. Если бы мы захотели их собрать, после дождя их можно обнаружить на лугах. Через несколько дней после дождя появляются дубовики. Когда условия благоприятные, начинается дождь, но в течение долгого времени до этого было сухо, то для активизации восстановления мицелия нужно 2 недели. И для того, чтобы образовать большой, крепкий дубовик, мицелию приходится вкладывать немало энергии. Для этого ему нужно накапливать питательные вещества, а на это уходит несколько недель.
2: Мы разговариваем с Ивоной Каутмановой из Музея естественной истории Словацкого национального музея о начале весеннего грибного сезона. Обычно 1 мая считается в Словакии поворотным моментом в календаре, когда грибники отправляются в лес. Однако в этом году о грибном сезоне говорить пока невозможно, так как метеорологи зафиксировали почти полное отсутствие осадков в апреле. Мы также спросили ее о том, отправляются ли в такую засушливую погоду в лес хотя бы специалисты для обследования местности.
5: Губы растут всегда неякие, и в найсухших месяцах.
4: Грибы растут всегда, даже в самые засушливые месяцы и суровые зимы. Всевозможные мелкие древоразрушающие грибы на ветвях. Нам, микологам, всегда есть что посмотреть, что собрать и что наблюдать. Последние годы мы привыкли брать с собой в лес лопатку. Зачерпываем ею горсть земли, затем анализируем ее ДНК и таким образом выясняем, какие виды грибов живут в этой почве. Мы можем делать это в любое время, потому что мицелий находится внутри почвы. Он там постоянно присутствует.
5: Были мы на смерчках тохто року, аби сме ведели подать, что тогда не растут.
4: После того, как мы в этом году побывали несколько раз в лесах, местах, где обычно растут смерчки, мы поняли, что их почти там нет. Мы нашли несколько смерчков нежных и смерчков конических, но их было очень мало. В основном сморчки растут в пойменных лесах вокруг Братиславы. Здесь был скудный урожай грибов. Лучшая ситуация была в горах. Там растет вид сморчков конических, и в этом году их было довольно много.
2: Мы уже говорили о засухе, но, например, сейчас в Братиславе и повсюду в Словакии ветрено. Влияют ли на рост грибов какие-либо другие погодные условия, помимо самой влажности?
4: Да, конечно, грибы не любят ветер. Если учесть, что споры, которыми они размножаются, крошечные и легкие, то им не нужен ветер, чтобы унести их в стратосферу, образно говоря, в Канаду или еще куда-нибудь. Таким образом, грибы лучше всего растут, когда нет ветра. Еще одно явление, которое, как говорят, влияет на рост грибов, это полнолуние. Это не доказано научно, но на протяжении десятилетий, планируя любые микологические мероприятия за год вперед, мы стараемся организовывать их с учетом полнолуния. По моему, скорее, интуитивному опыту, мне кажется, что тогда грибы растут лучше всего.
2: Итак, давайте подведем итог. Если на неделю в Словакии пойдут дожди, куда стоит ехать собирать грибы, а куда ехать не стоит?
5: Уже начинается сезон важных грибовитых, мудраки, дубаки, сухогриби, то все уже начнет расти.
4: Сезон настоящих грибов уже начинается. Красные грибы, поддубовики, белые грибы, все они начинают расти. Поэтому действительно стоит отправиться в леса. Начать рекомендую с южных теплых лесов, дубовых, буковых. Идите в Карпаты, в Чернецкие верхи, где немного теплее. Но даже там стоит искать заденённые долины, где и до дождей была влага. Грибы сначала вырастут там, а затем на теплых, прогретых склонах, если выпадет достаточно осадков.
2: Словаки – увлеченные собиратели грибов и никогда не поймут скандинавов, которые равнодушно проходят мимо красивого, здорового белого гриба в лесу и не сорвут его. «Словак никогда бы так не поступил», – сказала нам миколог Словацкого национального музея и президент Словацкого микологического общества Ивона Каутманова. Мы благодарим ее за продолжение интересной беседы с осени об увлекательном мире грибов, в этот раз на тему начала весеннего грибного сезона в Словакии.

Друзья, сегодня в нашей спортивной рубрике мы расскажем вам о том, что у словацкой национальной футбольной команды официально появился новый тренер. Владимир Вайс был единогласно утвержден на эту должность исполнительным комитетом Словацкой футбольной ассоциации. После более чем 14 лет самый успешный тренер в истории государственной независимости Словакии возвращается на тренерскую скамью национальной команды. Вайс заменит итальянца Франческо Кальцону после того, как его кандидатура была рекомендована отборочной комиссией из 4 человек. Хотя у 61-летнего тренера оставался еще один год по контракту с клубом «Слован Братислава», владельцы действующих чемпионов страны не помешали ему уйти. Вторым серьезным кандидатом на должность тренера сборной был Адриан Гуля, под руководством которого команда «ФК Рига» недавно выиграла чемпионат Латвии. Однако в итоге Гуля заявил футбольной ассоциации, что намеревается сосредоточиться на клубном футболе. Без сомнения, для словацкого футбола он по-прежнему остается тренером с большим потенциалом. Словацкая футбольная ассоциация искала нового тренера с конца апреля, после того, как члены экспертного комитета не смогли договориться о продолжении сотрудничества с 57-летним итальянским тренером Франческо Кальцоной, возглавлявшим сборную Словакии с августа 2022 года. Два года назад он довел команду до 1/16 финала чемпионата Европы в Германии, где словаки уступили Англии со счетом 1-2 в дополнительное время. В отборочном турнире чемпионата мира 2026 года Словакия заняла второе место в группе А после Германии и получила второй шанс на выход в следующий раунд через плей-офф. Однако после домашнего поражения от Косово со счетом 3-4 в полуфинале они не смогли квалифицироваться на финальный турнир чемпионата мира, который мог стать для Словакии вторым в истории самостоятельности. Неудача в плей-офф означала, что контракт Кальцоны не был автоматически продлен, и последующие попытки его продления также потерпели неудачу. Вице-президент Словацкой футбольной федерации Карол Беланик высоко оценил подход владельцев «Слована Братислава», которые удовлетворили потребности национальной сборной и отпустили тренера Вайса без каких-либо требований о выплате финансовой компенсации самому клубу. В ближайшие дни состоятся переговоры с новым тренером по конкретным условиям контракта. Вайс начал свою тренерскую карьеру в качестве ассистента в клубе «Артмедия Петрижалка», а с 2000 по 2006 год был ее главным тренером. 2005 год стал знаменательным для словацкого футбола, когда «Артмедия» сумела под его руководством обыграть в том числе футбольный клуб «Порту» на его поле в Португалии в групповом этапе Лиги чемпионов со счетом 3-2. Впоследствии в 2006-2007 годах Вайс возглавлял «Сатурн Раменское» Московской области в высшем чемпионате России, откуда затем на один сезон вернулся в Петрижалку. В июле 2008 года он сменил Яна Коцяна на посту тренера сборной Словакии и вместе с командой добился исторического успеха, обеспечив ее выход на первый крупный турнир в истории самостоятельности – чемпионат мира в Южной Африке. В отборочной группе Словакии обошли Словению, Польшу и Чехию, а в Африке после сенсационной победы 3-2 над тогдашними действующими чемпионами мира из Италии они вышли в 1/16 финала. Там их остановили только будущие вице-чемпионы мира Нидерланды со счетом 1-2. Вайс завершил свою работу в качестве главного тренера национальной сборной 31 января 2012 года. Он руководил словацкой командой в 40 матчах, в которых она одержала 16 побед, 8 ничьих и потерпела 16 поражений. Позже он тренировал клуб «Кайрат Алма-Ата» в Казахстане, а с 2016 по 2020 год возглавлял сборную Грузии, с которой был в шаге от выхода на чемпионат Европы 2020 года. В финальном матче плей-офф его команда обидно проиграла Северной Македонии со счетом 0-1 в Тбилиси. С 2021 года он возглавлял «Слован Братислава», с которым добился наибольшего успеха, выведя команду в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 2024-2025 годов. С момента его прихода на стадион «Тегелне», в переводе на русский «кирпичное поле», футболисты «Слована» 6 раз становились чемпионами страны и 1 раз выигрывали национальный кубок. Владимир Вайс 6 раз подряд получал награду имени Йозефа Венглоша как лучший тренер года в Словакии. В общей сложности за свою тренерскую карьеру он 8 раз становился лауреатом этой премии. Сборная Словакии проведет под руководством Вайса первые 2 товарищеских матча после окончания клубного сезона. С начала 1 июня словаки примут Мальту в Дунайской эстраде, а 5 июня сыграют с Черногорией в Кошице. С сентября по ноябрь словацкая сборная встретится с Молдовой, Фарерскими островами и Казахстаном в группе С Лиги наций. Нам остается пожелать тренеру Вайсу вдохнуть новую жизнь в национальную команду и продемонстрировать свое бесспорное мастерство прошлых лет в новом ключе. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаю вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутя!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Европейская комиссия следит за ситуацией и оценивает все высказанные опасения относительно правительственных постановлений о зонировании национальных парков. Она также рассматривает 8-й запрос на выплату в рамках плана обновления, как сообщил глава представительства ЕК в Словакии Петер Стану. Коалиционное СНС и оппозиционное движение «Прогрессивная Словакия» призывает министра окружающей среды Томаша Тарабу немедленно инициировать созыв словацкого правительства и предложить отменить резолюции, касающиеся зонирования национальных парков. Природоохранные организации Словакии вновь призвали правительство исправить спорные резолюции о зонировании, которые противоречат реформе и могут поставить под угрозу сотни миллионов евро. Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши осуждает нападение на молодых иностранцев, произошедшее в городе Нитра. Он выражает уверенность в том, что полиция найдет виновных, и они понесут ответственность за свои действия. Подобно тому, как мы заботимся о безопасности словацких студентов за рубежом, любой, кто приезжает сюда учиться с благими намерениями, имеет такое же право на безопасность, как и каждый из нас, отметил председатель парламента. К концу июля текущего года Словацкая Республика израсходовала 2 миллиарда 614 миллионов евро из фондов ЕС, что составляет 20,43% от средств, доступных в текущем программном периоде. По сравнению с предыдущим месяцем объем использования средств увеличился на 1,29% пункта. Об этом сообщило Министерство финансов Словацкой Республики. Европейское полицейское агентство Европол объявило о жестком ударе по двум международным сетям контрабандистов-мигрантов, которые должны были обеспечивать незаконную перевозку людей из Ливии через итальянский остров Лампедуза и по западно-балканскому маршруту в Германию и другие страны Западной Европы. По данным Европола, обе сети должны были обеспечивать перевозку более 900 нелегальных мигрантов, которые подвергались опасным для жизни условиям во время поездок. После въезда в Европейский Союз их перевозили на легковых автомобилях, фургонах и грузовиках через Австрию, Чехию, Польшу и Словакию, страны назначения. Национальный проект «Люди и замки» продолжится и в следующем году, о чем заявил министр труда Эрик Томаш. Он отметил, что финансовая поддержка будет примерно такой же, как и в этом году, когда на проект было выделено более 6 миллионов евро. В этом году в рамках проекта реставрируются 34 памятника культуры, в том числе 30 замков, 2 монастыря и 2 усадьбы. Этот проект уникален тем, что, с одной стороны, мы восстанавливаем наше культурное наследие, а с другой – даем работу людям, которым было бы трудно ее найти. В этом проекте по всей Словакии задействовано почти 500 человек, отметил министр. Словацкие домохозяйства не почувствуют повышения цен на электроэнергию, которое имело место на оптовых рынках в связи с сокращением производства на некоторых атомных электростанциях региона. Это лишь один из нескольких факторов, влияющих на цену электроэнергии. Министерство экономики напоминает, что цены для домохозяйств регулируются государством, поэтому краткосрочные колебания цен на оптовых рынках не отражаются в их счетах-фактурах. Специалисты Словацкого гидрометеорологического института зафиксировали в четверг, 6 августа, новый абсолютный рекорд температуры воздуха. В Долне Плахтенце в районе Велке Куртеш температура днем достигла 42,2 градусов Цельсия.
0: Тема дня.
1: Согласно опросу, проведенному Институтом образовательной политики, языковой барьер является наиболее значительным препятствием для интеграции украинских иммигрантов в школы. В социальных сетях сообщалось о недостатках доступности языковых курсов, их продолжительности и кадровом обеспечении. Исследователи отметили, что менее трети опрошенных школ предлагали курсы словацкого языка. Между ними наблюдали существенные различия. Согласно данным ИОП, почти половина начальных и средних школ, 48%, предлагали языковые курсы, тогда как в негимназических средних школах этот показатель составлял 27%, а в детских садах – менее 5%. Это также зависело от количества беженцев в школе. Только 9% школ, где был хотя бы один беженец Украины, организовывали языковые курсы. Но среди школ, в которых обучалось 15 и более беженцев, делали это в 69% школ. По словам аналитиков, интерес к курсам был относительно высоким. В среднем 68% беженцев в школах записались на базовые курсы и 57% на курсы продвинутых.

0: этого уровня. Из тех, кто записался, подавляющее большинство также регулярно посещало курсы. 90% в случае базовых курсов и 88% в случае курсов повышенного изучения словацкого языка. В Институте образовательной политики также отметили, что большинство курсов проводилось во второй половине дня или вне школьных часов, примерно 3/4 курсов. Это, по мнению аналитиков, может создавать дополнительную нагрузку на детей и учащихся, особенно если они, помимо обучения в Словакии, также участвуют в онлайн-обучении на Украине. Результаты исследования также показали, что продолжительность курса в среднем была короче, чем рекомендовано Министерством образования. По данным института, базовые курсы в среднем длились 32,5 часа, а курсы продвинутого уровня – 42,5 часа, в то время как рекомендуемый диапазон составляет от 48 до 200 часов для базовых курсов и от 64 до 150 часов для курсов продвинутого уровня. Аналитики также обращали внимание на то, кто преподавал словацкий язык и литературу. Они обнаружили, что чаще всего курсы вели преподаватели словацкого языка и литературы, но только 47% школ сообщили, что курсы вели преподаватели, имеющие квалификацию или предыдущий опыт преподавания словацкого языка как иностранного. Анкетирование проводилось среди школ, в которых обучался хотя бы один ребенок или ученик, покинувший Украину в период с начала российского вторжения на Украину в феврале 2022 года до конца 2024-2025 учебного года, или которые получали какую-либо поддержку для украинских беженцев.
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале коротко о том, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор со словацким публицистом, писателем и автором романов Петром Юшчаком. Один из заметных трудов Петра Юшчака «Роман и не забудь про лебедей» был издан также в русском переводе в 2020 году. Это документальный роман, в основе которого реальная история словацкой женщины Ирены Кавашевой, пережившей заключение в ГУЛАГе. Затем миколог Словацкого национального музея Ивона Каутманова расскажет о начале весеннего грибного сезона и многое другое об увлекательном мире грибов в Словакии. В спортивной рубрике мы расскажем о возвращении легендарного тренера Владимира Вайса к словацкой национальной сборной. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Радио Словакия International.
1: Петр Юшчак, словацкий журналист, публицист и писатель, автор романов, документальной прозы и пьес для радио. Его произведения были переведены на несколько языков и удостоены престижных премий не только в Словакии, но и в Чехии и Венгрии. Один из заметных трудов Петра Юшчака «Роман и не забудь про лебедей» был издан также в русском переводе в 2020 году. Это документальный роман, в основе которого реальная история словацкой женщины Ирены Кавашевой, пережившей заключение в ГУЛАГе.
0: Петр Юшчак окончил Словацкий технический университет, и поначалу казалось, что его профессиональное предназначение – работа в сфере технологий. В итоге все оказалось совсем иначе. Помимо журналистской работы в ежедневной газете «Смена» и других изданиях, он также начал писать стихи и прозу. Его литературный дебют состоялся в 1986 году сборником рассказов «Кто опоздает на поезд», за который он получил премию имени Ивана Краско. В начале нашего разговора мы спросили Петра Юшчака о том, как он начинал свою писательскую карьеру.
1: Мы были поколением, которому было суждено построить карьеру с четкими целями. Выпускник технического университета должен был работать в сфере технологий, и если он затем вступал в коммунистическую партию, то постепенно мог, скажем так, занимать руководящие или более высокие должности, от чего я отказывался. Я постепенно отошел от сферы технологий, потому что мне была гораздо ближе область художественных жанров и творчества.
0: Когда вы учились, у вас уже было намерение заниматься литературным творчеством? Насколько нам известно, вы уже работали над сборником рассказов.
1: На самом деле, во время учебы это были еще и любительские попытки литературного творчества с моей стороны, о которых лучше не упоминать. Но потом у меня был 4-летний период, когда я путешествовал по Словакии, и, по сути, моим постоянным местом жительства был экспресс-поезд номер 506. Я говорю это с некоторым преувеличением, но моя жизнь в то время проходила среди рабочего класса, то есть среди ребят-коллег из регионов Гемера, Спиша и венгерских деревень. Именно эта группа коллег ежедневно убеждала меня в том, что вся обстановка обстановка внутри общества, как я официально описывала и говорила о ней тогдашняя власть, на самом деле немного другая. Поэтому я решил подчеркнуть это различие в своих первых рассказах.
0: Ваши первые рассказы сразу же имели успех. Вы даже получили награду за свой литературный дебют.
3: Достал сам цену Ивана Краску. Было то файн.
1: В то время я получил премию имени Ивана Краску, что было приятно, потому что давало новую мотивацию для более ответственной работы над второй или третьей книгой. Возможно, я стал больше беспокоиться о том, как критики воспримут мою следующую книгу. Она называлась «Соль в глазах», и в то время она имела большой успех у читателей и даже была переиздана издательством «Смена». Моя третья книга была написана уже в обстановке более свободного мира. Она была о том, как человеку справиться с тем фактом, что в обществе произошел определенный поворотный момент, когда можно было по-настоящему почувствовать свободу. В то время я ясно понимал, что не следует путать свободу творчества с неограниченной писательской свободой, чтобы не открыть шлюзы в смысле «Ура, все возможно». По этой причине я испытывал необходимость сильной самокоррекции, самоцензуры, чтобы по прошествии определенного времени моя третья книга случайно не показалась смешной.
0: Вы также несколько лет совмещали работу в студии на Чехословацком радио, а затем на Словацком радио в Кошице, то есть вы были еще и радиоведущим, журналистом и писателем. Какое из этих многочисленных занятий было для вас наиболее важным, или что дала вам работа на радио?
3: Разглас был для меня школой.
1: Работа на радио стала для меня школой. Там я научился выражать свои мысли кратко, содержательно и выражать в них суть событий. Я научился писать короткие очерки, короткие заметки, делать репортажи, научился тому жанру, когда все по теме нужно было сказать за 2,5 минуты. Я до сих пор очень ценю этот опыт.
0: Мы беседуем с писателем Петером Ющаком. Уже в начале 1990-х годов он заинтересовался темой судеб людей из Чехословакии, депортированных в ГУЛАГ. Помимо составления карт судеб, он писал журналистские статьи на эту тему, а также книгу «Похищенные», по поводу которой было организовано множество дискуссий, особенно в школах. Петр Ющак хотел донести до читателей судьбы депортированных из Чехословакии людей. Для многих это была действительно неожиданная тема.
1: Я наткнулся на эту тему отчасти случайно, когда познакомился с человеком, который собирал и архивировал для Конфедерации политических заключенных письма жителей Чехословакии, когда-то отправленных в трудовые лагеря. После призыва к этим людям сообщить о своих случаях, чтобы Конфедерация узнала о них, начали поступать сотни, тысячи писем, и он едва справлялся с их обработкой. А я в то время работал с этим человеком, так что я был непосредственно у истоков этой переписки, читать ее было невероятно интересно. Затем последовали конференции, куда эти люди приезжали лично и рассказывали свои истории. И я уже установил с ними живой контакт. В то время в Словакии их были сотни, и среди них были хорошие рассказчики, которые умели очень содержательно излагать свои истории, а также отличные писатели.
0: Удивительно, что такая трагическая тема, почти неизвестная многим, вообще имела место в нашей истории. А именно, когда во многих случаях людей могли без суда и без предъявления каких-либо доказательств внезапно вывести в трудовой лагерь в другую страну.
1: Это произошло сразу после окончания Второй мировой войны, когда освобождение нашей страны, конечно, было встречено с восхищением. Однако никто не ожидал, что послевоенная эпоха принесет с собой новое явление, а именно незаконные депортации.
0: В то время человека могли обвинить без того, чтобы он вообще знал, какое именно противозаконное действие он совершил?
1: Одно дело судить человека за военные преступления, и совсем другое объявить виновной целую группу граждан только по той причине, что они, скажем, венгры, карпатские немцы, чиновники прежнего правительства, жандармы или даже почтовые работники. Это явление очень сильно удивило наш народ и нанесло ущерб идее освобождения. Обычный цивилизованный суд выглядит так. На основании какого-либо подозрения человека обвиняют и приводят к суду, затем ему предоставляется возможность защиты. В судах послевоенного времени очень часто абсолютно отсутствовал какой-либо цивилизованный элемент, например, право на защиту. Этот суд, значительно упрощенный до военных форм, означал, что обвиняемый был равен виновному. В многих случаях именно так людей сажали в вагоны, и в эти вагоны их отправляли в направлении на восток.
0: Петр Ющак был также представителем Института национальной памяти и некоторое время главным редактором журнала «Национальная память». В одном из интервью он размышлял о том, какой ущерб наносит стране изгнание из нее целых групп людей.
1: Я давно искал ответ на вопрос, почему некоторые города Словакии кажутся мне духовно пустыми. Страна, из которой уехало 13 сильных волн людей, тех, кто оставил здесь многовековые ценности своих предков. И их место внезапно заняли менее образованные, менее опытные люди. Мы видим, что иногда мы сами разрушали духовное послание собственной истории. И как много вреда мы нанесли себе таким образом.
0: — Действие романа и «Не забудь про лебедей», переведенного на русский язык, происходит в женской колонии ГУЛАГа. Ключевые темы книги – это человеческое достоинство в нечеловеческих условиях, борьба за право оставаться женщиной и матерью, любовь и сохранение человечности и влияние лагерного опыта на людей по обе стороны колючей проволоки.
2: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Словацкий национальный музей – не только ведущее государственное учреждение в области музейного дела Словакии, включающее 18 специализированных музеев по всей Словакии. Словацкий национальный музей – это также бренд, которому посвятили значительную часть своей жизни многие невероятно вдохновляющие личности, как в профессиональном, так и в личном плане. Одна из них – Ивона Каутманова, заведующая ботаническим отделом и миколог Музея естественной науки. Осенью в нашей радиопрограмме мы говорили с ней не только о текущем грибном сезоне в Словакии. Разговор шел в основном об уникальности и разнообразии видов грибов в нашей стране, а также об их пользе для организма человека. Но грибной сезон начинается весной, хотя этот год особенный, поскольку в апреле выпало крайне мало осадков. Однако эксперт по грибам Ивона Каутманова говорит, что грибы по-прежнему растут, мы просто их не видим. В ходе интервью она также рассказала нам, например, о том, начнут ли грибы расти сразу после сильных дождей.
4: То, что не растут, то не знамена, что не экзистуют.
0: То, что грибы не растут, не означает, что они перестали существовать. Мы их не видим, мы не видим плодовых тел, потому что то, что мы называем грибами, на самом деле является плодовыми телами мицелия, скрытого в земле. Это как с яблоками на дереве, если их сорвать. Дерево, если оно сухое, на нем нет плодов, даже если оно не плодоносит, это не значит, что дерево погибло. Таким образом, мицелий находится где-то в земле. Иногда более крупные мицелии, например, УА5, находятся глубоко в земле, иногда на глубине до полуметра. Мицелий уходит в более глубокие слои и ждет там более благоприятных условий.
1: Так они ждут, но не погибают.
0: Они не погибнут, конечно, нет. Однако, например, сморчки съедобные, которые должны были расти этой весной, для них не выдался хороший сезон. У них мелкие мицелии, поэтому часть него могла погибнуть. И мы не найдем сморчки в следующем году в тех же местах, где и прежде. Но они переместятся в другое место. В почве грибницы обычно выживают, просто мы не видим их на поверхности.
1: Сейчас все ждут дождя. Начинают ли грибы расти сразу после дождей? Будет ли эффект заметен, скажем, в июле или в августе?
0: В недавнем прошлом были катастрофические, очень засушливые годы. Я думаю, что в тот период мицелий в почве пережил стресс до такой степени, что мог в некоторых случаях высохнуть или сильно пострадать. А год или два после этого не было настоящих грибных сезонов. Но когда речь заходит о том, когда начнутся дожди и начнут ли тогда расти грибы, я думаю, грибы в какой-то степени могут предсказывать погоду. Нужно помнить, что они создают плодовые тела для размножения. Итак, когда плодовое тело вырастает над землей, в нем образуются споры, которые затем разносятся ветром. Но для того, чтобы споры упали в землю и проросли, земля должна быть влажной. Мицелий может чувствовать и, образно говоря, предсказывать, пойдут ли дожди в ближайшие 2-3 недели и стоит ли вкладывать энергию в формирование плодовых тел. Бывает так, что складываются идеальные условия. Идет дождь, влажно, прекрасная погода, а грибы не растут. Как будто они знают, что дождь будет только ненадолго, а потом снова наступит засуха. Как будто говорят себе, сейчас ничего не получится. Подождем и сохраним энергию для роста на осенний период.
1: В ваших словах, вероятно, заключается ответ на вопрос, стоит ли нам идти в лес собирать грибы, как только начинается дождь. По-видимому, это спорный вопрос.
0: Да, это спорный вопрос. Существуют разные виды грибов, и некоторые из них способны очень быстро образовывать плодовые тела. Например, опенки луговые. Если бы мы захотели их собрать, после дождя их можно обнаружить на лугах. Через несколько дней после дождя появляются дубовики. Когда условия благоприятные, начинается дождь, но в течение долгого времени до этого было сухо, то для активизации и восстановления мицелия нужно 2 недели. И для того, чтобы образовать большой, крепкий дубовик, мицелию приходится вкладывать немало энергии. Для этого ему нужно накапливать питательные вещества, а на это уходит несколько недель.
1: Мы разговариваем с Ивоной Каутмановой из Музея естественной истории Словацкого национального музея о начале весеннего грибного сезона. Обычно 1 мая считается в Словакии поворотным моментом в календаре, когда грибники отправляются в лес. Однако в этом году о грибном сезоне говорить пока невозможно, так как метеорологи зафиксировали почти полное отсутствие осадков в апреле. Мы также спросили ее о том, отправляются ли в такую засушливую погоду в лес хотя бы специалисты для обследования местности.
4: Губы растут всегда неякие. И в найсухших месяцах...
0: Грибы растут всегда, даже в самые засушливые месяцы и суровые зимы. Всевозможные мелкие древоразрушающие грибы на ветвях. Нам, микологам, всегда есть что посмотреть, что собрать и что наблюдать. Последние годы мы привыкли брать с собой в лес лопатку. Зачерпываем ею горсть земли, затем анализируем ее ДНК и таким образом выясняем, какие виды грибов живут в этой почве. Мы можем делать это в любое время, потому что мицелий находится внутри почвы. Он там постоянно присутствует.
4: Были мы на смерчках тогда року, аби мы видели подать, что тогда не растут.
0: После того, как мы в этом году побывали несколько раз в лесах, местах, где обычно растут смерчки, мы поняли, что их почти там нет. Мы нашли несколько смерчков нежных и смерчков конических, но их было очень мало. В основном смерчки растут в пойменных лесах вокруг Братиславы. Здесь был скудный урожай грибов. Лучшая ситуация была в горах. Там растет вид смерчков конических, и в этом году их было довольно много.
1: Мы уже говорили о засухе, но, например, сейчас в Братиславе и повсюду в Словакии ветрено. Влияют ли на рост грибов какие-либо другие погодные условия, помимо самой влажности?
0: Да, конечно, грибы не любят ветер. Если учесть, что споры, которыми они размножаются, крошечные и легкие, то им не нужен ветер, чтобы унести их в стратосферу, образно говоря, в Канаду или еще куда-нибудь. Таким образом, грибы лучше всего растут, когда нет ветра. Еще одно явление, которое, как говорят, влияет на рост грибов, это полнолуние. Это не доказано научно, но на протяжении десятилетий, планируя любые микологические мероприятия за год вперед, мы стараемся организовывать их с учетом полнолуния. По моему, скорее, интуитивному опыту, мне кажется, что тогда грибы растут лучше всего.
1: Итак, давайте подведем итог. Если на неделю в Словакии пойдут дожди, куда стоит ехать собирать грибы, а куда ехать не стоит?
4: Уже начинается сезон важных грибовитых, мудраки, дубаки, сухогрибы, то все уже начнет расти.
0: Сезон настоящих грибов уже начинается. Красные грибы, поддубовики, белые грибы, все они начинают расти. Поэтому действительно стоит отправиться в леса. Начать рекомендую с южных теплых лесов, дубовых, буковых. Идите в Карпаты, в Чернецкие верхи, где немного теплее. Но даже там стоит искать задененные долины, где и до дождей была влага. Грибы сначала вырастут там, а затем на теплых прогретых склонах, если выпадет достаточно осадков.
1: Словакии увлеченные собиратели грибов и никогда не поймут скандинавов, которые равнодушно проходят мимо красивого, здорового белого гриба в лесу и не сорвут его. Словак никогда бы так не поступил, сказала нам миколог Словацкого национального музея и президент Словацкого микологического общества Ивона Каутманова. Мы благодарим ее за продолжение интересной беседы с осени об увлекательном мире грибов, в этот раз на тему начала весеннего грибного сезона в Словакии.
2: Спорт.
1: Друзья, сегодня в нашей спортивной рубрике мы расскажем вам о том, что у словацкой национальной футбольной команды официально появился новый тренер. Владимир Вайс был единогласно утвержден на эту должность исполнительным комитетом Словацкой футбольной ассоциации. После более чем 14 лет самый успешный тренер в истории государственной независимости Словакии возвращается на тренерскую скамью национальной команды. Вайс заменит итальянца Франческо Кальцону после того, как его кандидатура была рекомендована отборочной комиссией из 4 человек. Хотя у 61-летнего тренера оставался еще один год по контракту с клубом «Слован Братислава», владельцы действующих чемпионов страны не помешали ему уйти. Вторым серьезным кандидатом на должность тренера сборной был Адриан Гуля, под руководством которого команда ФК «Рига» недавно выиграла чемпионат Латвии. Однако в итоге Гуля заявил футбольной ассоциации, что намеревается сосредоточиться на клубном футболе. Без сомнения, для словацкого футбола он по-прежнему остается тренером с большим потенциалом. Словацкая футбольная ассоциация искала нового тренера с конца апреля, после того, как члены экспертного комитета не смогли договориться о продолжении сотрудничества с 57-летним итальянским тренером Франческо Кальцоной, возглавлявшим сборную Словакии с августа 2022 года. Два года назад он довел команду до 1/16 финала чемпионата Европы в Германии, где Словакии уступили Англии со счетом 1-2 в дополнительное время. В отборочном турнире чемпионата мира 2026 года Словакия заняла второе место в группе А после Германии и получила второй шанс на выход в следующий раунд через плей-офф. Однако после домашнего поражения от Косово со счетом 3-4 в полуфинале они не смогли квалифицироваться на финальный турнир чемпионата мира, который мог стать для Словакии вторым в истории самостоятельности. Неудача в плей-офф означала, что контракт Кальцоны не был автоматически продлен, и последующие попытки его продления также потерпели неудачу. Вице-президент Словацкой футбольной федерации Карол Беланик высоко оценил подход владельцев «Слована Братислава», которые удовлетворили потребности национальной сборной и отпустили тренера Вайса без каких-либо требований о выплате финансовой компенсации самому клубу. В ближайшие дни состоятся переговоры с новым тренером по конкретным условиям контракта. Вайс начал свою тренерскую карьеру в качестве ассистента в клубе «Артмедия Петрижалка», а с 2000 по 2006 год был ее главным тренером. 2005 год стал знаменательным для словацкого футбола, когда «Артмедия» сумела под его руководством обыграть в том числе футбольный клуб «Порту» на его поле в Португалии в групповом этапе Лиги чемпионов со счетом 3-2. Впоследствии в 2006-2007 годах Вайс возглавлял «Сатурн Раменское» Московской области в высшем чемпионате России, откуда затем на один сезон вернулся в Петрижалку. В июле 2008 года он сменил Яна Коцяна на посту тренера сборной Словакии и вместе с командой добился исторического успеха, обеспечив ее выход на первый крупный турнир в истории самостоятельности – чемпионат мира в Южной Африке. В отборочной группе Словакии обошли Словению, Польшу и Чехию. А в Африке после сенсационной победы 3-2 над тогдашними действующими чемпионами мира из Италии они вышли в 1/16 финала. Там их остановили только будущие вице-чемпионы мира Нидерланды со счетом 1-2. Вайс завершил свою работу в качестве главного тренера национальной сборной 31 января 2012 года. Он руководил словацкой командой в 40 матчах, в которых она одержала 16 побед, 8 ничьих и потерпела 16 поражений. Позже он тренировал клуб «Кайрат Алма-Ата» в Казахстане, а с 2016 по 2020 год возглавлял сборную Грузии, с которой был в шаге от выхода на чемпионат Европы 2020 года. В финальном матче плей-офф его команда обидно проиграла Северной Македонии со счетом 0-1 в Тбилиси. С 2021 года он возглавлял «Слован Братислава», с которым добился наибольшего успеха, выведя команду в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 2024-2025 годов. С момента его прихода на стадион «Тегелне», в переводе на русский «кирпичное поле», футболисты «Слована» 6 раз становились чемпионами страны и 1 раз выигрывали национальный кубок. Владимир Вайс 6 раз подряд получал награду имени Йозефа Венглоша как лучший тренер года в Словакии. В общей сложности за свою тренерскую карьеру он 8 раз становился лауреатом этой премии. Сборная Словакии проведет под руководством Вайса первые 2 товарищеских матча после окончания клубного сезона. С начала 1 июня словаки примут Мальту в Дунайской эстраде, а 5 июня сыграют с Черногорией в Кошице. С сентября по ноябрь словацкая сборная встретится с Молдовой, Фарерскими островами и Казахстаном в группе С Лиги наций. Нам остается пожелать тренеру Вайсу вдохнуть новую жизнь в национальную команду и продемонстрировать свое бесспорное мастерство прошлых лет в новом ключе. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдулла Рут и Андрей Шевченко. Желаю вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутия!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Европейская комиссия следит за ситуацией и оценивает все высказанные опасения относительно правительственных постановлений о зонировании национальных парков. Она также рассматривает 8-й запрос на выплату в рамках плана обновления, как сообщил глава представительства ЕКА в Словакии Петер Стану. Коалиционное СНС и оппозиционное движение «Прогрессивная Словакия» призывает министра окружающей среды Томаша Тарабу немедленно инициировать созыв словацкого правительства и предложить отменить резолюции, касающиеся зонирования национальных парков. Природоохранные организации Словакии вновь призвали правительство исправить спорные резолюции о зонировании, которые противоречат реформе и могут поставить под угрозу сотни миллионов евро.

0: жестком ударе по двум международным сетям контрабандистов-мигрантов, которые должны были обеспечивать незаконную перевозку людей из Ливии через итальянский остров Лампедуза и по западно-балканскому маршруту в Германию и другие страны Западной Европы. По данным Европола, обе сети должны были обеспечивать перевозку более 900 нелегальных мигрантов, которые подвергались опасным для жизни условиям во время поездок. После въезда в Европейский Союз их перевозили на легковых автомобилях, фургонах и грузовиках через Австрию, Чехию, Польшу и Словакию – страны назначения. Национальный проект «Люди и замки» продолжится и в следующем году, о чем заявил министр труда Эрик Томаш. Он отметил, что финансовая поддержка будет примерно такой же, как и в этом году, когда на проект было выделено более 6 миллионов евро. В этом году в рамках проекта реставрируются 34 памятника культуры, в том числе 30 замков, 2 монастыря и 2 усадьбы. Этот проект уникален тем, что, с одной стороны, мы восстанавливаем наше культурное наследие, а с другой даем работу людям, которым было бы трудно ее найти. В этом проекте по всей Словакии задействовано почти 500 человек, отметил министр. Словацкие домохозяйства не почувствуют повышения цен на электроэнергию, которое имело место на оптовых рынках в связи с сокращением производства на некоторых атомных электростанциях региона. Это лишь один из нескольких факторов, влияющих на цену электроэнергии. Министерство экономики напоминает, что цены для домохозяйств регулируются государством, поэтому краткосрочные колебания цен на оптовых рынках не отражаются в их счетах-фактурах. Специалисты Словацкого гидрометеорологического института зафиксировали в четверг, 6 августа, новый абсолютный рекорд температуры воздуха. В Долне Плахтинце в районе Велке Куртеш температура днем достигла 42,2 градусов Цельсия.
1: Тема дня.
0: Согласно опросу, проведенному Институтом образовательной политики, языковой барьер является наиболее значительным препятствием для интеграции украинских иммигрантов в школы. В социальных сетях сообщалось о недостатках в доступности языковых курсов, их продолжительности и кадровом обеспечении. Исследователи отметили, что менее трети опрошенных школ предлагали курсы словацкого языка. Между ними наблюдали существенные различия. Согласно данным ИОП, почти половина начальных и средних школ, 48%, предлагали языковые курсы, тогда как в негимназических средних школах этот показатель составлял 27%, а в детских садах – менее 5%. Это также зависело от количества беженцев в школе. Только 9% школ, где был хотя бы один беженец Украины, организовывали языковые курсы. Но среди школ, в которых обучалось 15 и более беженцев, делали это в 69% школ. По словам аналитиков, интерес к курсам был относительно высоким. В среднем 68% беженцев в школах записались на базовые курсы и 57% на курсы продвинутого уровня. Из тех, кто записался, подавляющее большинство также регулярно посещало курсы. 90% в случае базовых курсов и 88% в случае курсов повышенного изучения словацкого языка. В Институте образовательной политики также отметили, что большинство курсов проводилось во второй половине дня или вне школьных часов, примерно 3/4 курсов. Это, по мнению аналитиков, может создавать дополнительную нагрузку на детей учащихся, особенно если они, помимо обучения в Словакии, также участвуют в онлайн-обучении на Украине. Результаты исследования также показали, что продолжительность курса в среднем была короче, чем рекомендовано Министерством образования. По данным института, базовые курсы в среднем длились 32,5 часа, а курсы продвинутого уровня – 42,5 часа, в то время как рекомендуемый диапазон составляет от 48 до 200 часов для базовых курсов и от 64 до 150 часов для курсов продвинутого уровня. Аналитики также обращали внимание на то, кто преподавал словацкий язык и литературу. Они обнаружили, что чаще всего курсы вели преподаватели словацкого языка и литературы, но только 47% школ сообщили, что курсы вели преподаватели, имеющие квалификацию или предыдущий опыт преподавания словацкого языка как иностранного. Анкетирование проводилось среди школ, в которых обучался хотя бы один ребенок или ученик, покинувший Украину в период с начала российского вторжения на Украину в феврале 2022 года до конца 2024-2025 учебного года, или которые получали какую-либо поддержку для украинских беженцев.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале коротко о том, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор со словацким публицистом, писателем и автором романов Петром Юшчаком. Один из заметных трудов Петра Юшчака, роман «И не забудь про лебедей», был издан также в русском переводе в 2020 году. Это документ

0: Реальный роман, в основе которого реальная история словацкой женщины Ирены Кавашевой, пережившей заключение в ГУЛАГе. Затем миколог Словацкого национального музея Ивона Каутманова расскажет о начале весеннего грибного сезона и многое другое об увлекательном мире грибов в Словакии. В спортивной рубрике мы расскажем о возвращении легендарного тренера Владимира Вайса к словацкой национальной сборной. Оставайтесь с нами, друзья. Оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.
0: Петер Юшчак, словацкий журналист, публицист и писатель, автор романов, документальной прозы и пьес для радио. Его произведения были переведены на несколько языков и удостоены престижных премий не только в Словакии, но и в Чехии и Венгрии. Один из заметных трудов Петра Юшчака, роман «И не забудь про лебедей», был издан также в русском переводе в 2020 году. Это документальный роман, в основе которого реальная история словацкой женщины Ирены Кавашевой, пережившей заключение в ГУЛАГе.
2: Петр Юшчак окончил Словацкий технический университет, и поначалу казалось, что его профессиональное предназначение – работа в сфере технологий. В итоге все оказалось совсем иначе. Помимо журналистской работы в ежедневной газете «Смена» и других изданиях, он также начал писать стихи и прозу. Его литературный дебют состоялся в 1986 году сборником рассказов «Кто опоздает на поезд», за который он получил премию имени Ивана Краско. В начале нашего разговора мы спросили Петра Юшчака о том, как он начинал свою писательскую карьеру.
0: Мы были поколением, которому было суждено построить карьеру с четкими целями. Выпускник технического университета должен был работать в сфере технологий, и если он затем вступал в коммунистическую партию, то постепенно мог, скажем так, занимать руководящие или более высокие должности, от чего я отказывался. Я постепенно отошел от сферы технологий, потому что мне была гораздо ближе область художественных жанров и творчества.
2: Когда вы учились, у вас уже было намерение заниматься литературным творчеством? Насколько нам известно, вы уже работали над сборником рассказов.
0: На самом деле, во время учебы это были еще и любительские попытки литературного творчества с моей стороны, о которых лучше не упоминать. Но потом у меня был 4-летний период, когда я путешествовал по Словакии, и, по сути, моим постоянным местом жительства был экспресс-поезд номер 506. Я говорю это с некоторым преувеличением, но моя жизнь в то время проходила среди рабочего класса, то есть среди ребят-коллег из регионов Гемера, Спиша и венгерских деревень. Именно эта группа коллег ежедневно убеждала меня в том, что вся обстановка внутри общества, как ее официально описывала и говорила о ней тогдашняя власть, на самом деле немного другая. Поэтому я решил подчеркнуть это различие в своих первых рассказах.
2: Ваши первые рассказы сразу же имели успех. Вы даже получили награду за свой литературный дебют.
0: Достал сам цену Ивана Краску. Было то файн. В то время я получил премию имени Ивана Краску, что было приятно, потому что давало новую мотивацию для более ответственной работы над второй или третьей книгой. Возможно, я стал больше беспокоиться о том, как критики воспримут мою следующую книгу. Она называлась «Соль в глазах», и в то время она имела большой успех у читателей и даже была переиздана издательством «Смена». Моя третья книга была написана уже в обстановке более свободного мира. Она была о том, как человеку справиться с тем фактом, что в обществе произошел определенный поворотный момент, когда можно было по-настоящему почувствовать свободу. В то время я ясно понимал, что не следует путать свободу творчества с неограниченной писательской свободой, чтобы не открыть шлюзы в смысле «Ура, все возможно». По этой причине я испытывал необходимость сильной самокоррекции, самоцензуры, чтобы по прошествии определенного времени моя третья книга случайно не показалась смешной.
2: Вы также несколько лет совмещали работу в студии на Чехословацком радио, а затем на Словацком радио в Кошице. То есть вы были еще и радиоведущим, журналистом и писателем. Какое из этих многочисленных занятий было для вас наиболее важным? Или что дала вам работа на радио?
0: Работа на радио стала для меня школой. Там я научился выражать свои мысли кратко, содержательно и выражать в них суть событий. Я научился писать короткие очерки, короткие заметки, делать репортажи, научился тому жанру, когда все по теме нужно было сказать за 2,5 минуты. Я до сих пор очень ценю этот опыт.
2: Мы беседуем с писателем Петером Юшчаком. Уже в начале 1990-х годов он заинтересовался темой судеб людей из Чехословакии, депортированных в ГУЛАГ. Помимо составления карт судеб, он писал журналистские статьи на эту тему, а также книгу «Похищенные», по поводу которой было организовано множество дискуссий, особенно в школах. Петр Юшчак хотел донести до читателей судьбы депортированных из Чехословакии людей. Для многих это была действительно неожиданная тема.
3: Я
0: наткнулся на эту тему отчасти случайно, когда познакомился с человеком, который собирал и архивировал для Конфедерации политических заключенных письма жителей Чехословакии, когда-то отправленных в трудовые лагеря. После призыва к этим людям сообщить о своих случаях, чтобы Конфедерация узнала о них, начали поступать сотни, тысячи писем, и он едва справлялся с их обработкой. А я в то время работал с этим человеком, так что я был непосредственно у истоков этой переписки, читать ее было невероятно интересно. Затем последовали конференции, куда эти люди приезжали лично и рассказывали свои истории. И я уже установил с ними живой контакт. В то время в Словакии их были сотни, и среди них были хорошие рассказчики, которые умели очень содержательно излагать свои истории, а также отличные писатели.
2: Удивительно, что такая трагическая тема, почти неизвестная многим, вообще имела место в нашей истории. А именно, когда во многих случаях людей могли без суда и без предъявления каких-либо доказательств внезапно вывести в трудовой лагерь в другую страну.
0: Это произошло сразу после окончания Второй мировой войны, когда освобождение нашей страны, конечно, было встречено с восхищением. Однако никто не ожидал, что послевоенная эпоха принесет с собой новое явление, а именно незаконные депортации.
2: В то время человека могли обвинить без того, чтобы он вообще знал, какое именно противозаконное действие он совершил?
0: Одно дело судить человека за военные преступления, и совсем другое объявить виновной целую группу граждан, только по той причине, что они, скажем, венгры, карпатские немцы, чиновники прежнего правительства, жандармы или даже почтовые работники. Это явление очень сильно удивило наш народ и нанесло ущерб идее освобождения. Обычный цивилизованный суд выглядит так. На основании какого-либо подозрения человека обвиняют и приводят к суду, затем ему предоставляется возможность защиты. В судах послевоенного времени очень часто абсолютно отсутствовал какой-либо цивилизованный элемент, например, право на защиту. Этот суд, значительно упрощенный до военных форм, означал, что обвиняемый был равен виновному. В многих случаях именно так людей сажали в вагоны, и в эти вагоны их отправляли в направлении на восток.
2: Петр Ющак был также представителем Института национальной памяти и некоторое время главным редактором журнала «Национальная память». В одном из интервью он размышлял о том, какой ущерб наносит стране изгнание из нее целых групп людей.
0: Я давно искал ответ на вопрос, почему некоторые города Словакии кажутся мне духовно пустыми. Страна, из которой уехало 13 сильных волн людей, тех, кто оставил здесь многовековые ценности своих предков. И их место внезапно заняли менее образованные, менее опытные люди. Мы видим, что иногда мы сами разрушали духовное послание собственной истории. И как много вреда мы нанесли себе таким образом.
2: Действие романа и «Не забудь про лебедей», переведенного на русский язык, происходит в женской колонии ГУЛАГа. Ключевые темы книги – это человеческое достоинство в нечеловеческих условиях, борьба за право оставаться женщиной и матерью, любовь и сохранение человечности и влияние лагерного опыта на людей по обе стороны колючей проволоки.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
0: Словацкий национальный музей – не только ведущее государственное учреждение в области музейного дела Словакии, включающее 18 специализированных музеев по всей Словакии. Словацкий национальный музей – это также бренд, которому посвятили значительную часть своей жизни многие невероятно вдохновляющие личности, как в профессиональном, так и в личном плане. Одна из них – Ивона Каутманова, заведующая ботаническим отделом и миколог Музея естественной науки. Осенью в нашей радиопрограмме мы говорили с ней не только о текущем грибном сезоне в Словакии. Разговор шел в основном об уникальности и разнообразии видов грибов в нашей стране, а также об их пользе для организма человека. Но грибной сезон начинается весной, хотя этот год особенный, поскольку в апреле выпало крайне мало осадков. Однако эксперт по грибам Ивона Каутманова говорит, что грибы по-прежнему растут, мы просто их не видим. В ходе интервью она также рассказала нам, например, о том, начнут ли грибы расти сразу после сильных дождей.
4: То, что грибы не растут, не означает, что они перестали существовать. Мы их не видим, мы не видим плодовых тел, потому что то, что мы называем грибами, на самом деле является плодовыми телами мицелия, скрытого в земле. Это как с яблоками на дереве, если их сорвать. Дерево, если оно сухое, на нем нет плодов, даже если оно не плодоносит, это не значит, что дерево погибло. Таким образом, мицелий находится где-то в земле. Иногда более крупные мицелии, например, у опят, находятся глубоко в земле, иногда на глубине до полуметра. Мицелий уходит в более глубокие слои и ждет там более благоприятных условий.
0: Так они ждут, но не погибают.
4: Они не погибнут, конечно, нет. Однако, например, сморчки съедобные, которые должны были расти этой весной, для них не выдался хороший сезон. У них мелкий мицелий, поэтому часть него могла погибнуть. И мы не найдем сморчки в следующем году в тех же местах, где и прежде. Но они переместятся в другое место. В почве грибницы обычно выживают, просто мы не видим их на поверхности.
0: Сейчас все ждут дождя. Начинают ли грибы расти сразу после дождей? Будет ли эффект заметен, скажем, в июле или в августе?
4: В недавнем прошлом были катастрофические, очень засушливые годы. Я думаю, что в тот период мицелий в почве пережил стресс до такой степени, что мог в некоторых случаях высохнуть или сильно пострадать. А год или два после этого не было настоящих грибных сезонов. Но когда речь заходит о том, когда начнутся дожди и начнут ли тогда расти грибы, я думаю, грибы в какой-то степени могут предсказывать погоду. Нужно помнить, что они создают плодовые тела для размножения. Итак, когда плодовое тело вырастает над землей, в нем образуются споры, которые затем разносятся ветром. Но для того, чтобы споры упали в землю и проросли, земля должна быть влажной. Мицелий может чувствовать и, образно говоря, предсказывать, пойдут ли дожди в ближайшие 2-3 недели и стоит ли вкладывать энергию в формирование плодовых тел. Бывает так, что складываются идеальные условия. Идет дождь, влажно, прекрасная погода, а грибы не растут. Как будто они знают, что дождь будет только ненадолго, а потом снова наступит засуха. Как будто говорят себе, сейчас ничего не получится. Подождем и сохраним энергию для роста на осенний период.
0: В ваших словах, вероятно, заключается ответ на вопрос, стоит ли нам идти в лес собирать грибы, как только начинается дождь. По-видимому, это спорный вопрос.
4: Да, это спорный вопрос. Существуют разные виды грибов, и некоторые из них способны очень быстро образовывать плодовые тела. Например, опенки луговые. Если бы мы захотели их собрать, после дождя их можно обнаружить на лугах. Через несколько дней после дождя появляются дубовики. Когда условия благоприятные, начинается дождь, но в течение долгого времени до этого было сухо, то для активизации и восстановления мицелия нужно 2 недели. И для того, чтобы образовать большой, крепкий дубовик, мицелию приходится вкладывать немало энергии. Для этого ему нужно накапливать питательные вещества, а на это уходит несколько недель.
0: Мы разговариваем с Ивоной Каутмановой из Музея естественной истории Словацкого национального музея о начале весеннего грибного сезона. Обычно 1 мая считается в Словакии поворотным моментом в календаре, когда грибники отправляются в лес. Однако в этом году о грибном сезоне говорить пока невозможно, так как метеорологи зафиксировали почти полное отсутствие осадков в апреле. Мы также спросили ее о том, отправляются ли в такую засушливую погоду в лес хотя бы специалисты для обследования местности.
4: Грибы растут всегда, даже в самые засушливые месяцы и суровые зимы. Всевозможные мелкие древоразрушающие грибы на ветвях. Нам, микологам, всегда есть что посмотреть, что собрать и что наблюдать. Последние годы мы привыкли брать с собой в лес лопатку. Зачерпываем ею горсть земли, затем анализируем ее ДНК и таким образом выясняем, какие виды грибов живут в этой почве. Мы можем делать это в любое время, потому что мицелий находится внутри почвы. Он там постоянно присутствует. После того, как мы в этом году побывали несколько раз в лесах, местах, где обычно растут сморчки, мы поняли, что их почти там нет. Мы нашли несколько сморчков нежных и сморчков конических, но их было очень мало. В основном сморчки растут в пойменных лесах вокруг Братиславы. Здесь был скудный урожай грибов. Лучшая ситуация была в горах. Там растет вид сморчков конических, и в этом году их было довольно много.
0: Мы уже говорили о засухе, но, например, сейчас в Братиславе и повсюду в Словакии ветрено. Влияют ли на рост грибов какие-либо другие погодные условия, помимо самой влажности?
4: Да, конечно, грибы не любят ветер. Если учесть, что споры, которыми они размножаются, крошечные и легкие, то им не нужен ветер, чтобы унести их в стратосферу, образно говоря, в Канаду или еще куда-нибудь. Таким образом, грибы лучше всего растут, когда нет ветра. Еще одно явление, которое, как говорят, влияет на рост грибов, это полнолуние. Это не доказано научно, но на протяжении десятилетий, планируя любые микологические мероприятия за год вперед, мы стараемся организовывать их с учетом полнолуния. По моему, скорее, интуитивному опыту, мне кажется, что тогда грибы растут лучше всего.
0: Итак, давайте подведем итог. Если на неделе в Словакии пойдут дожди, куда стоит ехать собирать грибы, а куда ехать не стоит?
4: Уж зачина сезона важных грибовитых, модраки, дубаки, сухогриби, то всё уже зачне раз.
2: Сезон настоящих грибов уже начинается. Красные грибы, поддубовики, белые грибы, все они начинают расти.
4: Поэтому действительно стоит отправиться в леса. Начать рекомендую с южных теплых лесов, дубовых, буковых. Идите в Карпаты, в Чернецкие верхи, где немного теплее. Но даже там стоит искать затененные долины, где и до дождей была влага. Грибы сначала вырастут там, а затем на теплых прогретых склонах, если выпадет достаточно осадков.
0: Словакии увлеченные собиратели грибов и никогда не поймут скандинавов, которые равнодушно проходят мимо красивого, здорового белого гриба в лесу и не сорвут его. Словак никогда бы так не поступил, сказала нам миколог Словацкого национального музея и президент Словацкого микологического общества Ивона Каутманова. Мы благодарим ее за продолжение интересной беседы с осени об увлекательном мире грибов, в этот раз на тему начала весеннего грибного сезона в Словакии.
1: Спорт.
0: Друзья, сегодня в нашей спортивной рубрике мы расскажем вам о том, что у словацкой национальной футбольной команды официально появился новый тренер. Владимир Вайс был единогласно утвержден на эту должность исполнительным комитетом Словацкой футбольной ассоциации. После более чем 14 лет самый успешный тренер в истории государственной независимости Словакии возвращается на тренерскую скамью национальной команды. Вайс заменит итальянца Франческо Кальцону после того, как его кандидатура была рекомендована отборочной комиссией из 4 человек. Хотя у 61-летнего тренера оставался еще один год по контракту с клубом «Слован Братислава», владельцы действующих чемпионов страны не помешали ему уйти. Вторым серьезным кандидатом на должность тренера сборной был Адриан Гуля, под руководством которого команда «ФК Рига» недавно выиграла чемпионат Латвии. Однако в итоге Гуля заявил футбольной ассоциации, что намеревается сосредоточиться на клубном футболе. Без сомнения, для словацкого футбола он по-прежнему остается тренером с большим потенциалом. Словацкая футбольная ассоциация искала нового тренера с конца апреля, после того, как члены экспертного комитета не смогли договориться о продолжении сотрудничества с 57-летним итальянским тренером Франческо Кальцоной, возглавлявшим сборную Словакии с августа 2022 года. Два года назад он довел команду до 1/16 финала чемпионата Европы в Германии, где словаки уступили Англии со счетом 1-2 в дополнительное время. В отборочном турнире чемпионата мира 2026 года Словакия заняла второе место в группе А после Германии и получила второй шанс на выход в следующий раунд через плей-офф. Однако после домашнего поражения от Косово со счетом 3-4 в полуфинале они не смогли квалифицироваться на финальный турнир чемпионата мира, который мог стать для Словакии вторым в истории самостоятельности. Неудача в плей-офф означала, что контракт Кальцоны не был автоматически продлен, и последующие попытки его продления также потерпели неудачу. Вице-президент Словацкой футбольной федерации Карол Беланик высоко оценил подход владельцев Слована Братислава, которые удовлетворили потребности национальной сборной и отпустили тренера Вайса без каких-либо требований о выплате финансовой компенсации самому клубу. В ближайшие дни состоятся переговоры с новым тренером по конкретным условиям контракта. Вайс начал свою тренерскую карьеру в качестве ассистента в клубе «Артмедия Петрижалка», а с 2000 по 2006 год был ее главным тренером. 2005 год стал знаменательным для словацкого футбола, когда «Артмедия» сумела под его руководством обыграть в том числе футбольный клуб «Порту» на его поле в Португалии в групповом этапе Лиги чемпионов со счетом 3-2. Впоследствии в 2006-2007 годах Вайс возглавлял «Сатурн Раменское» Московской области в высшем чемпионате России, откуда затем на один сезон вернулся в Петрижалку. В июле 2008 года он сменил Яна Коцяна на посту тренера сборной Словакии и вместе с командой добился исторического успеха, обеспечив ее выход на первый крупный турнир в истории самостоятельности – чемпионат мира в Южной Африке. В отборочной группе Словакии обошли Словению, Польшу и Чехию, а в Африке после сенсационной победы 3-2 над тогдашними действующими чемпионами мира из Италии они вышли в 1/16 финала. Там их остановили только будущие вице-чемпионы мира Нидерланды со счетом 1-2. Вайс завершил свою работу в качестве главного тренера национальной сборной 31 января 2012 года. Он руководил словацкой командой в 40 матчах, в которых она одержала 16 побед, 8 ничьих и потерпела 16 поражений. Позже он тренировал клуб «Кайрат Алма-Ата» в Казахстане, а с 2016 по 2020 год возглавлял сборную Грузии, с которой был в шаге от выхода на чемпионат Европы 2020 года. В финальном матче плей-офф его команда обидно проиграла Северной Македонии со счетом 0-1 в Тбилиси. С 2021 года он возглавлял «Слован Братислава», с которым добился наибольшего успеха, выведя команду в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 2024-2025 годов. С момента его прихода на стадион «Тегельное», в переводе на русский «кирпичное поле», футболисты Слована 6 раз становились чемпионами страны и 1 раз выигрывали национальный кубок. Владимир Вайс 6 раз подряд получал награду имени Йозефа Венглоша как лучший тренер года в Словакии. В общей сложности за свою тренерскую карьеру он 8 раз становился лауреатом этой премии. Сборная Словакии проведет под руководством Вайса первые 2 товарищеских матча после окончания клубного сезона. Сначала 1 июня словаки примут Мальту в Дунайской эстраде, а 5 июня сыграют с Черногорией в Кошице. С сентября по ноябрь словацкая сборная встретится с Молдовой, Фарерскими островами и Казахстаном в группе С Лиги наций. Нам остается пожелать тренеру Вайсу вдохнуть новую жизнь в национальную команду и продемонстрировать свое бесспорное мастерство прошлых лет в новом ключе. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаю вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутя!

0: International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Европейская комиссия следит за ситуацией и оценивает все высказанные опасения относительно правительственных постановлений о зонировании национальных парков. Она также рассматривает 8-й запрос на выплату в рамках плана обновления, как сообщил глава представительства ЕК в Словакии Петер Стану. Коалиционное СНС и оппозиционное движение «Прогрессивная Словакия» призывает министра окружающей среды Томаша Тарабу немедленно инициировать созыв словацкого правительства и предложить отменить резолюции, касающиеся зонирования национальных парков. Природоохранные организации Словакии вновь призвали правительство исправить спорные резолюции о зонировании, которые противоречат реформе и могут поставить под угрозу сотни миллионов евро. Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши осуждает нападение на молодых иностранцев, произошедшее в городе Нитра. Он выражает уверенность в том, что полиция найдет виновных, и они понесут ответственность за свои действия. Подобно тому, как мы заботимся о безопасности словацких студентов за рубежом, любой, кто приезжает сюда учиться с благими намерениями, имеет такое же право на безопасность, как и каждый из нас, отметил председатель парламента. К концу июля текущего года Словацкая республика израсходовала 2 миллиарда 614 миллионов евро из фондов ЕС, что составляет 20,43% от средств, доступных в текущем программном периоде. По сравнению с предыдущим месяцем объем использования средств увеличился на 1,29% пункта. Об этом сообщило Министерство финансов Словацкой республики. Европейское полицейское агентство Европол объявило о жестком ударе по двум международным сетям контрабандистов-мигрантов, которые должны были обеспечивать незаконную перевозку людей из Ливии через итальянский остров Лампедуза и по западно-балканскому маршруту в Германию и другие страны Западной Европы. По данным Европола, обе сети должны были обеспечивать перевозку более 900 нелегальных мигрантов, которые подвергались опасным для жизни условиям во время поездок. После въезда в Европейский Союз их перевозили на легковых автомобилях, фургонах и грузовиках через Австрию, Чехию, Польшу и Словакию, страны назначения. Национальный проект «Люди и замки» продолжится и в следующем году, о чем заявил министр труда Эрик Томаш. Он отметил, что финансовая поддержка будет примерно такой же, как и в этом году, когда на проект было выделено более 6 миллионов евро. В этом году в рамках проекта реставрируются 34 памятника культуры, в том числе 30 замков, 2 монастыря и 2 усадьбы. Этот проект уникален тем, что, с одной стороны, мы восстанавливаем наше культурное наследие, а с другой даем работу людям, которым было бы трудно ее найти. В этом проекте по всей Словакии задействовано почти 500 человек, отметил министр. Словацкие домохозяйства не почувствуют повышения цен на электроэнергию, которое имело место на оптовых рынках в связи с сокращением производства на некоторых атомных электростанциях региона. Это лишь один из нескольких факторов, влияющих на цены.

0: В политике языковой барьер является наиболее значительным препятствием для интеграции украинских иммигрантов в школы. В социальных сетях сообщалось о недостатках доступности языковых курсов, их продолжительности и кадровом обеспечении. Исследователи отметили, что менее трети опрошенных школ предлагали курсы словацкого языка. Между ними наблюдали существенные различия. Согласно данным ИОП, почти половина начальных и средних школ, 48%, предлагали языковые курсы, тогда как в негимназических средних школах этот показатель составлял 27%, а в детских садах – менее 5%. Это также зависело от количества беженцев в школе. Только 9% школ, где был хотя бы один беженец Украины, организовывали языковые курсы. Но среди школ, в которых обучалось 15 и более беженцев, делали это в 69% школ. По словам аналитиков, интерес к курсам был относительно высоким. В среднем 68% беженцев в школах записались на базовые курсы и 57% на курсы продвинутого уровня. Из тех, кто записался, подавляющее большинство также регулярно посещало курсы. 90% в случае базовых курсов и 88% в случае курсов повышенного изучения словацкого языка. В Институте образовательной политики также отметили, что большинство курсов проводилось во второй половине дня или вне школьных часов, примерно 3/4 курсов. Это, по мнению аналитиков, может создавать дополнительную нагрузку на детей учащихся, особенно если они, помимо обучения в Словакии, также участвуют в онлайн-обучении на Украине. Результаты исследования также показали, что продолжительность курса в среднем была короче, чем рекомендовано Министерством образования. По данным института, базовые курсы в среднем длились 32,5 часа, а курсы продвинутого уровня – 42,5 часа, в то время как рекомендуемый диапазон составляет от 48 до 200 часов для базовых курсов и от 64 до 150 часов для курсов продвинутого уровня. Аналитики также обращали внимание на то, кто преподавал словацкий язык и литературу. Они обнаружили, что чаще всего курсы вели преподаватели словацкого языка и литературы, но только 47% школ сообщили, что курсы вели преподаватели, имеющие квалификацию или предыдущий опыт преподавания словацкого языка как иностранного. Анкетирование проводилось среди школ, в которых обучался хотя бы один ребенок или ученик, покинувший Украину в период с начала российского вторжения на Украину в феврале 2022 года до конца 2024-2025 учебного года, или которые получали какую-либо поддержку для украинских беженцев.
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале коротко о том, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор со словацким публицистом, писателем и автором романов Петром Юшчаком. Один из заметных трудов Петра Юшчака «Роман и не забудь про лебедей» был издан также в русском переводе в 2020 году. Это документальный роман, в основе которого реальная история словацкой женщины Ирены Кавашевой, пережившей заключение в ГУЛАГе. Затем миколог Словацкого национального музея Ивона Каутманова расскажет о начале весеннего грибного сезона и многое другое об увлекательном мире грибов в Словакии. В спортивной рубрике мы расскажем о возвращении легендарного тренера Владимира Вайса к словацкой национальной сборной. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Радио Словакия International.
1: Петр Юшчак, словацкий журналист, публицист и писатель, автор романов, документальной прозы и пьес для радио. Его произведения были переведены на несколько языков и удостоены престижных премий не только в Словакии, но и в Чехии и Венгрии. Один из заметных трудов Петра Юшчака «Роман и не забудь про лебедей» был издан также в русском переводе в 2020 году. Это документальный роман, в основе которого реальная история словацкой женщины Ирены Кавашевой, пережившей заключение в ГУЛАГе.
0: Петр Юшчак окончил Словацкий технический университет, и поначалу казалось, что его профессиональное предназначение – работа в сфере технологий. В итоге все оказалось совсем иначе. Помимо журналистской работы в ежедневной газете «Смена» и других изданиях, он также начал писать стихи и прозу. Его литературный дебют состоялся в 1986 году сборником рассказов «Кто опоздает на поезд», за который он получил премию имени Ивана Краско. В начале нашего разговора мы спросили Петра Ющака о том, как он начинал свою писательскую карьеру.
1: Мы были поколением, которому было суждено построить карьеру с четкими целями. Выпускник технического университета должен был работать в сфере технологий, и если он затем вступал в коммунистическую

0: коммунистическую партию, то постепенно мог, скажем так, занимать руководящие или более высокие должности, от чего я отказывался. Я постепенно отошел от сферы технологий, потому что мне была гораздо ближе область художественных жанров и творчества.
1: Когда вы учились, у вас уже было намерение заниматься литературным творчеством? Насколько нам известно, вы уже работали над сборником рассказов.
0: На самом деле, во время учебы это были еще и любительские попытки литературного творчества с моей стороны, о которых лучше не упоминать. Но потом у меня был 4-летний период, когда я путешествовал по Словакии, и, по сути, моим постоянным местом жительства был экспресс-поезд номер 506. Я говорю это с некоторым преувеличением, но моя жизнь в то время проходила среди рабочего класса, то есть среди ребят-коллег из регионов Гемера, Спиша и венгерских деревень. Именно эта группа коллег ежедневно убеждала меня в том, что вся обстановка внутри общества, как ее официально описывала и говорила о ней тогдашняя власть, на самом деле немного другая. Поэтому я решил подчеркнуть это различие в своих первых рассказах.
1: Ваши первые рассказы сразу же имели успех. Вы даже получили награду за свой литературный дебют.
2: Достал сам цену Ивана Краску. Было то файн.
0: В то время я получил премию имени Ивана Краску, что было приятно, потому что давало новую мотивацию для более ответственной работы над второй или третьей книгой. Возможно, я стал больше беспокоиться о том, как критики воспримут мою следующую книгу. Она называлась «Соль в глазах», и в то время она имела большой успех у читателей и даже была переиздана издательством «Смена». Моя третья книга была написана уже в обстановке более свободного мира. Она была о том, как человеку справиться с тем фактом, что в обществе произошел определенный поворотный момент, когда можно было по-настоящему почувствовать свободу. В то время я ясно понимал, что не следует путать свободу творчества с неограниченной писательской свободой, чтобы не открыть шлюзы в смысле «Ура, все возможно». По этой причине я испытывал необходимость сильной самокоррекции, самоцензуры, чтобы по прошествии определенного времени моя третья книга случайно не показалась смешной.
1: Вы также несколько лет совмещали работу в студии на Чехословацком радио, а затем на Словацком радио в Кошице, то есть вы были еще и радиоведущим, журналистом и писателем. Какое из этих многочисленных занятий было для вас наиболее важным или что дала вам работа на радио?
0: Работа на радио стала для меня школой. Там я научился выражать свои мысли кратко, содержательно и выражать в них суть событий. Я научился писать короткие очерки, короткие заметки, делать репортажи, научился тому жанру, когда все по теме нужно было сказать за 2,5 минуты. Я до сих пор очень ценю этот опыт.
1: Мы беседуем с писателем Петером Юшчаком. Уже в начале 1990-х годов он заинтересовался темой судеб людей из Чехословакии, депортированных в ГУЛАГ. Помимо составления карт судеб, он писал журналистские статьи на эту тему, а также книгу «Похищенные», по поводу которой было организовано множество дискуссий, особенно в школах. Петр Юшчак хотел донести до читателей судьбы депортированных из Чехословакии людей. Для многих это была действительно неожиданная тема.
0: Я наткнулся на эту тему отчасти случайно, когда познакомился с человеком, который собирал и архивировал для Конфедерации политических заключенных письма жителей Чехословакии, когда-то отправленных в трудовые лагеря. После призыва к этим людям сообщить о своих случаях, чтобы Конфедерация узнала о них, начали поступать сотни, тысячи писем, и он едва справлялся с их обработкой. А я в то время работал с этим человеком, так что я был непосредственно у истоков этой переписки, читать ее было невероятно интересно. Затем последовали конференции, куда эти люди приезжали лично и рассказывали свои истории, и я уже установил с ними живой контакт. В то время в Словакии их были сотни, и среди них были хорошие рассказчики, которые умели очень содержательно излагать свои истории, а также отличные писатели.
1: Удивительно, что такая трагическая тема, почти неизвестная многим, вообще имела место в нашей истории. А именно, когда во многих случаях людей могли без суда и без предъявления каких-либо доказательств внезапно вывести в трудовой лагерь в другую страну.
0: Это произошло сразу после окончания Второй мировой войны, когда освобождение нашей страны, конечно, было встречено с восхищением. Однако никто не ожидал, что послевоенная эпоха принесет с собой новое явление, а именно незаконные депортации.
1: В то время человека могли обвинить без того, чтобы он вообще знал, какое именно противозаконное действие он совершил?
0: Одно дело судить человека за военные преступления, и совсем другое объявить виновной целую группу граждан только по той причине, что они, скажем, венгры, карпатские немцы, чиновники прежнего правительства, жандармы или даже почтовые работники. Это явление очень сильно удивило наш народ и нанесло ущерб идее освобождения. Обычный цивилизованный суд выглядит так. На основании какого-либо подозрения человека обвиняют и приводят к суду, затем ему предоставляется возможность защиты. В судах послевоенного времени очень часто абсолютно отсутствовал какой-либо цивилизованный элемент, например, право на защиту. Этот суд, значительно упрощенный до военных форм, означал, что обвиняемый был равен виновному. В многих случаях именно так людей сажали в вагоны, и в этих вагоны их отправляли в направлении на восток.
1: Петр Ющак был также представителем Института национальной памяти и некоторое время главным редактором журнала «Национальная память». В одном из интервью он размышлял о том, какой ущерб наносит стране изгнание из нее целых групп людей.
0: Я давно искал ответ на вопрос, почему некоторые города Словакии кажутся мне духовно пустыми. Страна, из которой уехало 13 сильных волн людей, тех, кто оставил здесь многовековые ценности своих предков. И их место внезапно заняли менее образованные, менее опытные люди. Мы видим, что иногда мы сами разрушали духовное послание собственной истории. И как много вреда мы нанесли себе таким образом.
1: Действие романа и «Не забудь про лебедей», переведенного на русский язык, происходит в женской колонии ГУЛАГа. Ключевые темы книги – это человеческое достоинство в нечеловеческих условиях, борьба за право оставаться женщиной и матерью, любовь и сохранение человечности и влияние лагерного опыта на людей по обе стороны колючей проволоки.
3: Радио «Словакия Интернешнл».
0: Словацкий национальный музей – не только ведущее государственное учреждение в области музейного дела Словакии, включающее 18 специализированных музеев по всей Словакии. Словацкий национальный музей – это также бренд, которому посвятили значительную часть своей жизни многие невероятно вдохновляющие личности, как в профессиональном, так и в личном плане. Одна из них – Ивона Каутманова, заведующая ботаническим отделом и миколог Музея естественной науки. Осенью в нашей радиопрограмме мы говорили с ней не только о текущем грибном сезоне в Словакии. Разговор шел в основном об уникальности и разнообразии видов грибов в нашей стране, а также об их пользе для организма человека. Но грибной сезон начинается весной, хотя этот год особенный, поскольку в апреле выпало крайне мало осадков. Однако эксперт по грибам Ивона Каутманова говорит, что грибы по-прежнему растут, мы просто их не видим. В ходе интервью она также рассказала нам, например, о том, начнут ли грибы расти сразу после сильных дождей.
4: То, что грибы не растут, не означает, что они перестали существовать. Мы их не видим, мы не видим плодовых тел, потому что то, что мы называем грибами, на самом деле является плодовыми телами мицелия, скрытого в земле. Это как с яблоками на дереве, если их сорвать. Дерево, если оно сухое, на нем нет плодов, даже если оно не плодоносит, это не значит, что дерево погибло. Таким образом, мицелий находится где-то в земле. Иногда более крупные мицелии, например, у опят, находятся глубоко в земле, иногда на глубине до полуметра. Мицелий уходит в более глубокие слои и ждет там более благоприятных условий.
0: Так они ждут, но не погибают.
4: Они не погибнут, конечно, нет. Однако, например, сморчки съедобные, которые должны были расти этой весной, для них не выдался хороший сезон. У них мелкий мицелий, поэтому часть него могла погибнуть. И мы не найдем сморчки в следующем году в тех же местах, где и прежде. Но они переместятся в другое место. В почве грибницы обычно выживают, просто мы не видим их на поверхности.
0: Сейчас все ждут дождя. Начинают ли грибы расти сразу после дождей? Будет ли эффект заметен, скажем, в июле или в августе?
1: В недавнем прошлом были катастрофические, очень засушливые годы. Я думаю, что в тот период мицелий в почве пережил стресс до такой степени, что мог в некоторых случаях высохнуть или сильно пострадать. А год или два после этого не было настоящих грибных сезонов. Но когда речь заходит о том, когда начнутся дожди и начнут ли тогда расти грибы, я думаю, грибы в какой-то степени могут предсказывать погоду. Нужно помнить, что они создают плодовые тела для размножения. Итак, когда плодовое тело вырастает над землей, в нем образуются споры, которые затем разносятся ветром. Но для того, чтобы споры упали в землю и проросли, земля должна быть влажной. Мицелий может чувствовать и, образно говоря, предсказывать, пойдут ли дожди в ближайшие 2-3 недели и стоит ли вкладывать энергию в формирование плодовых тел. Бывает так, что складываются идеальные условия. Идет дождь, влажно, прекрасная погода, а грибы не растут. Как будто они знают, что дождь будет только ненадолго, а потом снова наступит засуха. Как будто говорят себе, сейчас ничего не получится. Подождем и сохраним энергию для роста на осенний период.
0: В ваших словах, вероятно, заключается ответ на вопрос, стоит ли нам идти в лес собирать грибы, как только начинается дождь. По-видимому, это спорный вопрос.
4: Да, это спорный
1: вопрос. Существуют
4: бывают разные виды грибов, и некоторые из них способны очень быстро образовывать плодовые тела. Например, опенки луговые. Если бы мы захотели их собрать, после дождя их можно обнаружить на лугах. Через несколько дней после дождя появляются дубовики. Когда условия благоприятные, начинается дождь, но в течение долгого времени до этого было сухо, то для активизации и восстановления мицелия нужно 2 недели. И для того, чтобы образовать большой, крепкий дубовик, мицелию приходится вкладывать немало энергии. Для этого ему нужно накапливать питательные вещества, а на это уходит несколько недель.
0: Мы разговариваем с Ивоной Каутмановой из Музея естественной истории Словацкого национального музея о начале весеннего грибного сезона. Обычно 1 мая считается в Словакии поворотным моментом в календаре, когда грибники отправляются в лес. Однако в этом году о грибном сезоне говорить пока невозможно, так как метеорологи зафиксировали почти полное отсутствие осадков в апреле. Мы также спросили ее о том, отправляются ли в такую засушливую погоду в лес хотя бы специалисты для обследования местности.
5: Губи растут всегда неякие.
4: Грибы растут всегда, даже в самые засушливые месяцы и суровые зимы. Всевозможные мелкие древоразрушающие грибы на ветвях. Нам, микологам, всегда есть что посмотреть, что собрать и что наблюдать. Последние годы мы привыкли брать с собой в лес лопатку. Зачерпываем ею горсть земли, затем анализируем ее ДНК и таким образом выясняем, какие виды грибов живут в этой почве. Мы можем делать это в любое время, потому что мицелий находится внутри почвы. Он там постоянно присутствует. После того, как мы в этом году побывали несколько раз в лесах, в местах, где обычно растут сморчки, мы поняли, что их почти там нет. Мы нашли несколько сморчков нежных и сморчков конических, но их было очень мало. В основном сморчки растут в пойменных лесах вокруг Братиславы. Здесь был скудный урожай грибов. Лучшая ситуация была в горах. Там растет вид сморчков конических, и в этом году их было довольно много.
0: Мы уже говорили о засухе, но, например, сейчас в Братиславе и повсюду в Словакии ветрено. Влияют ли на рост грибов какие-либо другие погодные условия, помимо самой влажности?
4: Да, конечно, грибы не любят ветер. Если учесть, что споры, которыми они размножаются, крошечные и легкие, то им не нужен ветер, чтобы унести их в стратосферу, образно говоря, в Канаду или еще куда-нибудь. Таким образом, грибы лучше всего растут, когда нет ветра. Еще одно явление, которое, как говорят, влияет на рост грибов, это полнолуние. Это не доказано научно, но на протяжении десятилетий, планируя любые микологические мероприятия за год вперед, мы стараемся организовывать их с учетом полнолуния. По моему, скорее, интуитивному опыту, мне кажется, что тогда грибы растут лучше всего.
0: Итак, давайте подведем итог. Если на неделю в Словакии пойдут дожди, куда стоит ехать собирать грибы, а куда ехать не стоит?
5: Уже начинается сезон важных грибовитых, мудраки, дубаки, сухогрибы, то все уже начнет расти.
4: Сезон настоящих грибов уже начинается. Красные грибы, поддубовики, белые грибы, все они начинают расти. Поэтому действительно стоит отправиться в леса. Начать рекомендую с южных теплых лесов, дубовых, буковых. Идите в Карпаты, в Чернецкие верхи, где немного теплее. Но даже там стоит искать заденённые долины, где и до дождей была влага. Грибы сначала вырастут там, а затем на теплых, прогретых склонах, если выпадет достаточно осадков.
0: Словакии увлеченные собиратели грибов и никогда не поймут скандинавов, которые равнодушно проходят мимо красивого, здорового белого гриба в лесу и не сорвут его. Словак никогда бы так не поступил, сказала нам миколог Словацкого национального музея и президент Словацкого микологического общества Ивона Каутманова. Мы благодарим ее за продолжение интересной беседы с осени об увлекательном мире грибов, в этот раз на тему начала весеннего грибного сезона в Словакии.

Друзья, сегодня в нашей спортивной рубрике мы расскажем вам о том, что у словацкой национальной футбольной команды официально появился новый тренер. Владимир Вайс был единогласно утвержден на эту должность исполнительным комитетом Словацкой футбольной ассоциации. После более чем 14 лет самый успешный тренер в истории государственной независимости Словакии возвращается на тренерскую скамью национальной команды. Вайс заменит итальянца Франческо Кальцону после того, как его кандидатура была рекомендована отборочной комиссией из 4 человек. Хотя у 61-летнего тренера оставался еще один год по контракту с клубом «Слован Братислава», владельцы действующих чемпионов страны не помешали ему уйти. Вторым серьезным кандидатом на должность тренера сборной был Адриан Гуля, под руководством которого команда «ФК Рига» недавно выиграла чемпионат Латвии. Однако в итоге Гуля заявил футбольной ассоциации, что намеревается сосредоточиться на клубном футболе. Без сомнения, для словацкого футбола он по-прежнему остается тренером с большим потенциалом. Словацкая футбольная ассоциация искала нового тренера с конца апреля, после того, как члены экспертного комитета не смогли договориться о продолжении сотрудничества с 57-летним итальянским тренером Франческо Кальцоной, возглавлявшим сборную Словакии с августа 2022 года. Два года назад он довел команду до 1/16 финала чемпионата Европы в Германии, где словаки уступили Англии со счетом 1-2 в дополнительное время. В отборочном турнире чемпионата мира 2026 года Словакия заняла второе место в группе А после Германии и получила второй шанс на выход в следующий раунд через плей-офф. Однако после домашнего поражения от Косово со счетом 3-4 в полуфинале они не смогли квалифицироваться на финальный турнир чемпионата мира, который мог стать для Словакии вторым в истории самостоятельности. Неудача в плей-офф означала, что контракт Кальцоны не был автоматически продлен, и последующие попытки его продления также потерпели неудачу. Вице-президент Словацкой футбольной федерации Карол Беланик высоко оценил подход владельцев Слована Братислава, которые удовлетворили потребности национальной сборной и отпустили тренера Вайса без каких-либо требований о выплате финансовой компенсации самому клубу. В ближайшие дни состоятся переговоры с новым тренером по конкретным условиям контракта. Вайс начал свою тренерскую карьеру в качестве ассистента в клубе «Артмедия Петрижалка», а с 2000 по 2006 год был ее главным тренером. 2005 год стал знаменательным для словацкого футбола, когда «Артмедия» сумела под его руководством обыграть в том числе футбольный клуб «Порту» на его поле в Португалии в групповом этапе Лиги чемпионов со счетом 3-2. Впоследствии в 2006-2007 годах Вайс возглавлял «Сатурн Раменское» Московской области в высшем чемпионате России, откуда затем на один сезон вернулся в Петрижалку. В июле 2008 года он сменил Яна Коцена на посту тренера сборной Словакии и вместе с командой добился исторического успеха, обеспечив ее выход на первый крупный турнир в истории самостоятельности – чемпионат мира в Южной Африке. В отборочной группе Словакии обошли Словению, Польшу и Чехию, а в Африке после сенсационной победы 3-2 над тогдашними действующими чемпионами мира из Италии они вышли в 1/16 финала. Там их остановили только будущие вице-чемпионы мира Нидерланды со счетом 1-2. Вайс завершил свою работу в качестве главного тренера национальной сборной 31 января 2012 года. Он руководил словацкой командой в 40 матчах, в которых она одержала 16 побед, 8 ничьих и потерпела 16 поражений. Позже он тренировал клуб «Кайрат Алма-Ата» в Казахстане, а с 2016 по 2020 год возглавлял сборную Грузии, с которой был в шаге от выхода на чемпионат Европы 2020 года. В финальном матче плей-офф его команда обидно проиграла Северной Македонии со счетом 0-1 в Тбилиси. С 2021 года он возглавлял «Слован Братислава», с которым добился наибольшего успеха, выведя команду в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 2024-2025 годов. С момента его прихода на стадион «Тегелне», в переводе на русский «кирпичное поле», футболисты Слована 6 раз становились чемпионами страны и 1 раз выигрывали национальный кубок. Владимир Вайс 6 раз подряд получал награду имени Йозефа Венглоша как лучший тренер года в Словакии. В общей сложности за свою тренерскую карьеру он 8 раз становился лауреатом этой премии. Сборная Словакии проведет под руководством Вайса первые 2 товарищеских матча после окончания клубного сезона. С начала 1 июня словаки примут Мальту в Дунайской эстраде, а 5 июня сыграют с Черногорией в Кошице. С сентября по ноябрь словацкая сборная встретится с Молдовой, Фарерскими островами и Казахстаном в группе С Лиги наций. Нам остается пожелать тренеру Вайсу вдохнуть новую жизнь в национальную команду и продемонстрировать свое бесспорное мастерство прошлых лет в новом ключе. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаю вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутия!

0: Каждый круг я лучше, как он так стать, кед не веш, кадел далей так соврать.
1: Втаци ведя, что нич не е нагодов, лен са нехать унашать природу.
0: А так са неха

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Вначале коротко о нашей программе. Как всегда по субботам вас ожидает исторический календарь. Даты, события, люди. Мы рассказываем об интересных событиях в истории Словакии. Затем мы пригласим вас посетить известную в Словакии здравницу Райские Теплицы, которая имеет долгую историю курортного лечения. О здешних лечебных водах знали еще древние римляне. Летом в Словакии особенно популярны фольклорные фестивали. На них звучат народные песни, которые бережно передавались из поколения в поколение. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
2: Даты, события, люди.
3: 4 августа 1863 года в городе Турчанский Святый Мартин состоялось первое общее собрание Матицы Словацкой, общенационального словацкого культурного учреждения. В 1875 году венгерское правительство запретило Матицу, и ее деятельность возобновилась только 1 января 1919 года. В настоящее время она регулируется законом о Матице Словацкой и уставом учреждения. В настоящее время она имеет 505 местных отделений, 15 научных и профильных отделений, а также 240 фольклорных ансамблей. Задача Матицы Словацкой – принимать активное участие в развитии словацкой науки, культуры, искусства, образования и всех форм духовной и общественной жизни, которые укрепляют национальное самосознание, особенно среди словацкой интеллигенции, студентов и молодежи. 4 августа 1935 года родилась Мария Заварска-Лукачевичева, словацкий спортивный редактор и репортер, первый спортивный редактор женщина в Чехословакии. С 1965 по 1994 Мария Заварска работала на словацком радио. Она комментировала 4 Олимпиады и участвовала в нескольких чемпионатах мира и Европы. Под патронажем словацкого радио она организовывала юношеские спортивные соревнования, открывая новые таланты. В ее честь названы мемориал Марии Заварской по гимнастике и забег Марии Заварской в школьной категории. Она была награждена премией «Золотой микрофон» и другими наградами. 6 августа 1737 года в городе Банская Штявница была основана школа горного дела. Этот регион с древних времен был известен своими богатыми месторождениями драгоценных металлов. Первыми известными жителями Банской Штявницы были кельты, прибывшие сюда в 3-2 веках до нашей эры. Именно они начали здесь добычу золота. Ну а в 1735 году Самуэль Миковини основал в Банской Штявнице первую школу горного дела в тогдашней Венгрии. Менее чем через 30 лет в этом городе был основан горный колледж, первый горный вуз в Европе и старейшее техническое училище в мире. Первым его профессором был Микулаш Джеквин. Через год после окончания Первой мировой войны учебное заведение переехало в венгерский город Шопрон, городом-побратимом которого является Банская Штявница. В то время с населением более 20 тысяч человек это был второй по величине населенный пункт Словакии после Братиславы. 6 августа 1958 года в Нитре родился словацкий борец Юлиос Трниско. Кульминацией карьеры одного из самых успешных борцов вольного стиля в истории Словакии стала бронзовая медаль Олимпийских игр 1980 года в Москве в весовой категории до 100 килограммов. 8 лет спустя он также выступал под 5 кольцами на Олимпиаде в Сеуле. В 1982 и в 1983 годах Юлиос Трниско завоевал 2 бронзовые медали на чемпионатах Европы. 6 августа свой день рождения отметил словацкий певец, актер и ведущий Мартин Мадей. Он обучался профессии актера музыкального театра у профессора Мартина Губы в Академии исполнительских искусств в Братиславе, а также проходил стажировку по вокалу в Нью-Йорке у известного преподавателя пения Джастина Стоуни. Мартин Мадей выступал в театрах «Нова сцена»,

0: занял второе место в водном слаломе в категории С1 на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Он является обладателем 8 золотых медалей чемпионата мира по водному слалому и 7 золотых медалей чемпионата Европы в категории патрулирования. В индивидуальных дисциплинах он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2011 года, а также серебряную и 2 бронзовые медали чемпионатов Европы 2010, 2013 и 2015 годов. Бенуш также является абсолютным победителем Кубка мира в 2010 и 2015 годах, которым в последующие годы добавил 2 серебряных и 2 бронзовых медали. Кроме олимпийского серебра в Рио-де-Жанейро, он завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Это были события, о которых мы не смогли рассказать в своих передачах на этой неделе, но которые стоит вспомнить.
1: Радио Словакия International.
2: Мы продолжаем. У микрофона Татьяна Житникова. А сейчас, друзья, предлагаем вам посетить известный в Словакии курорт Райские Теплицы. О свойствах местных лечебных источников люди знали еще с античных времен. –

0: В Словакии зарегистрировано 1948 целебных источников. Но в нашей викторине мы сможем представить только 9 из них. Напомню, что мы уже рассказывали вам о курортах в Пьештяны, Тринчанские теплицы и Бордеев. Сегодня представим вам замечательный курорт Райцкие теплицы. Благодаря своим термальным источникам его популярность с каждым годом растет. Об уникальности этого курорта расскажет моя коллега из секции вещаний РСИ на испанском языке Мария Мангова, которая вырастала в городе Райцкие теплицы.
1: Моя вольба, же спрацуем до сутяже «Жива вода купеле спа Афродите» в Райцких теплицах была однозначна.
2: Мой выбор в подготовке очередного тура «Живая вода» был не случайным. Город Райцкие теплицы знаком мне с детства. Моя родина – Райцкая долина, которая находится у подножия гор Малой Фатры и Стражевских Ворхов в бассейне реки Райчанка. Я хорошо помню о Райцкой теплице как тихий, уютный городок, где жизнь кипит вокруг автовокзала, где пересекалось много маршрутов. Сюда приходили автобусы из разных регионов Чехословакии. Я часами сидела на платформе и смотрела на людей, которые приезжали сюда на курорт или уже уезжали. Но 30 лет назад все кардинально изменилось.
0: Что же именно изменилось в Райцкой теплице за последние 30 лет? Об этом нам поведает вице-президент акционерного общества «Словацкие здравницы» Райцкие теплицы Зденко Мишкольций.
3: В 1996
4: году, то есть 30 лет назад, произошли большие перемены. Моя семья переехала сюда в целях предпринимательства, и мы решили преобразить этот курорт, обновить оборудование, здание. Этот курорт был одной из отсталых и запущенных здравниц, и было совершенно понятно, что нам нужно в него инвестировать.
3: Мы
4: также продумали реконструкцию курорта с точки зрения маркетинга и прибыльности. Мы обнаружили, что на этом месте были когда-то древние, еще античные бани, очень оригинальная архитектура.

0: архитектура. Уже в древности люди знали о лечебных свойствах местной воды, здесь были построены купальни, и люди посещали их для оздоровления. Мы взяли за образец античные бани с бассейнами и колоннами. Использовали натуральные материалы. И все эти детали, античные и современные, создают особую атмосферу античной роскоши с ее мифологией, неповторимую гармонию духа и тела и благоприятные условия для восстановления.
1: И вот в 1996 году термальный комплекс Райцкой теплицы был преобразован в спа-центр «Афродита». В нем вы попадаете в мир античности и роскоши. Конечно, мнение о коммерциализации термальных источников и подражании античному дизайну могут различаться, но факт остается фактом. Всякий раз, когда вы посещаете Афродиту, как ее просто называют местные жители, при входе у касс вам предстоит стоять в очереди, а в раздевалках также полно людей, желающих здесь отдохнуть. Послушаем, что говорят отдыхающие.
2: Ходим часто, рада бы ходила еще чаще.
3: Я прихожу сюда довольно часто, но хотелось бы еще чаще. Здесь приятная атмосфера, хорошее питание, чудесный отдых, процедуры, массажи. Короче, все, что поддерживает здоровье.
4: Рада сам ездим, потому что это тут погодные бассейны.
3: Я с удовольствием сюда приезжаю, потому что здесь можно отдохнуть по-настоящему. В Афродите несколько бассейнов с разной температурой, удобные апартаменты и, конечно, отличная кухня. Здесь вкусно кормят. Я сюда приезжаю в течение более 20 лет. Видела, как проходила реконструкция курорта, как он менялся на глазах. И сейчас это курорт на высоком уровне.
5: Мы из Праги, а тади мамы прибузная, так идем вискоушить.
6: Мы приехали из Праги, у нас здесь живут родственники. Мы с радостью возвращаемся в эти места. Здесь живописная природа и хорошее обслуживание.
7: Я
0: очень осторожен, когда бываю в местах, где много людей. Всякое в жизни случается, но благодаря здешней воде опасения уходят. Она превосходит все ожидания. Здесь я по-настоящему расслабляюсь. Прекрасные сауны, ванны с прохладной или горячей водой, лечебные процедуры, я очень доволен.
1: В спа-центре Афродита используются 5 теплых термальных источников с температурой от 34 до 38 градусов по Цельсию. Говорит менеджер и врач-курортолог Павел Кашечка.
8: Земское подложье творено доломитами с вапенцами.
0: Благодаря геологической структуре местные термальные воды имеют свои специфические физико-химические свойства. Состав наших вод особенный. Это кальциево-магниевые, бикарбонатные и гипотонические воды. Они оказывают благотворное влияние на опорно-двигательный аппарат, успокаивают нервную систему.
1: Кроме того, минеральные воды в Райцкой теплице помогают восстановиться пациентам после операции и после травм. Более подробно о том, с какими диагнозами приезжают люди в Райцкой теплице, нам сообщила главный врач Грета Бунякова из спа-центра «Афродита».
9: Мы
6: работаем с пациентами, перенесшими эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов, а также с больными ревматоидным артритом, неврологическими заболеваниями, такими как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона. Мы восстанавливаем пациентов после инсульта, а также тех, кто страдает от профессиональных заболеваний. Например, людей, которые ежедневно работают с вибрирующими инструментами или выполняют длительные односторонние нагрузки. В целом мы добиваемся хороших результатов при всех этих диагнозах. Преимущество нашего спа-лечения по сравнению с классической реабилитацией заключается в наличии гидротерапевтического отделения, где пациенты могут заниматься лечебной физкультурой в бассейнах, что ускоряет весь процесс реабилитации.
1: На курорте Райцкой теплицы широко используют термотерапию с применением теплых компрессов и обертываний. Физиотерапевты проводят различные виды расслабляющего и лечебного массажа, а также лечат с помощью электротерапии.
6: В нашем распоряжении несколько эффективных приборов, таких как ультразвук, магнитотерапия, лазерная терапия, сфокусированная ударная волна, которая очень эффективна, например, при лечении пяточных шпор, кальцификации, болей в мышцах и сухожилиях. Наша цель – использовать правильное сочетание процедур для облегчения боли, увеличения амплитуды движений в отдельных проблемных частях тела и таким образом в целом улучшить качество жизни.
1: По словам главного врача Греты Буняковой, в своей работе она еще не сталкивалась с таким чудом, когда пациент после лечения вскочил бы с инвалидной коляски и побежал бегом. Но случалось, что люди после травм или операций уже не пользовались костылями или тростью. Естественно, что самого большого результата пациенты достигают при длительном и многократном лечении, которое, к сожалению, немногие могут себе позволить. В основном пациенты прибегают к краткосрочному пребыванию или приезжают в спа-центр, чтобы расслабиться хотя бы на один день или несколько часов. Их часто привлекают сауны, говорит менеджер Павел Кашечка.
0: В нашем комплексе 8 различных типов саун. Это паровые сауны, где мы применяем ингаляционные ароматы, например, мяту или эвкалипт. Можно использовать морскую соль. Затем есть сухие сауны, инфракрасные сауны, а также очень популярны среди клиентов тепидариум, скамейки с подогревом и биосауна. Мы предоставляем нашим гостям возможность ежедневно наслаждаться банными процедурами. Сауна сейчас пользуется большой популярностью у наших гостей.
1: В спа-центре «Афродита» чувствуется стремление руководства следовать всем современным тенденциям. Здесь есть хорошо оборудованный фитнес-центр, удобные кафе, зоны отдыха и то, что может изменить мир. Это красота, говорит Грета Бунякова.
6: Помимо оздоровительного отделения, в спа-центре «Афродита» есть салон красоты, предлагающий различные процедуры, направленные на улучшение красоты и здоровья кожи. Кстати, среди клиенток особой популярностью пользуется золотая маска, содержащая 24-каратное золото и обладающая сильным увлажняющим и омолаживающим эффектом.
1: Многих пациентов, посещающих спа-центр «Афродита», особенно интересует лечебный источник питьевой воды с превосходным вкусом. Местные жители приходят сюда почти каждый день выпить воды и набрать бутылки про запас. Менеджер Павел Кашечка считает, что это идеальная питьевая вода. Он советует ее пить 3 раза в день, а утром натощак.
0: Целебный питьевой источник в нашем спа-центре – Афродита. Это колодец БЕ-22, расположенный прямо в центре спа-зоны. Глубина этого колодца составляет 105 метров. Температура воды – 37 градусов по Цельсию. В ее составе преобладают кальций и магний в соотношении 2:1. Вода имеет слабощелочную реакцию, поэтому оказывает очень положительное воздействие на организм, благотворно влияет на пищеварительность, тракт и функцию почек.
1: Первое письменное упоминание об источниках в Раицкой теплице относится к 1376 году, а это значит, что, по крайней мере, в XIV веке люди уже знали о благотворном влиянии местных вод.
8: В 17 столетии Раицкой теплице патрили под Литавское недалекое панство.
0: В 17 веке Раицкой теплице принадлежали имению Литава. Неподалеку находился замок Литава. В то время он принадлежал знатному дворянину Яну Турзу, большому поклоннику термальных источников. Уже тогда была построена кирпичная баня с несколькими помещениями. Первые письменные упоминания о применении воды из Раицкой теплицы как питьевой относятся к 19 веку. В публикации 1895 года приводятся медицинские отчеты об удивительных положительных эффектах питьевого лечения хронических заболеваний почек и пищеварительной системы.
1: Спа-центр «Афродита» ежегодно посещают около 200 тысяч клиентов, а общее количество гостей, пользующихся услугами спа-центра, составляет приблизительно 40 тысяч.
0: Каждую из наших здравниц посещает большое число туристов из соседних стран. Нам повезло, что курорт Раицкой теплицы находится недалеко от чешской и польской границ, а это значит, что у нас очень много чешских и польских клиентов. Но кроме того, к нам приезжают туристы со всего мира.
1: И в заключении беседы с вице-президентом акционерного общества «Словацкие здравницы» Раицкой теплицы Зденко Мишкольци мы узнали, что уже есть план по дальнейшему расширению спа-центра «Афродита» и гостиничных номеров. Налоги от доходов курорта идут в городскую казну.
0: Очень важно развивать наш курорт, потому что благополучие региона неразрывно связано с успешной работой здравницы. Я хочу напомнить слова наших клиентов из разных близких и далеких стран. Отдыхающие любуются нашей природой, они говорят: «У вас здесь очень красиво, но об этом почти никто не знает в мире. Ваш курорт можно сравнить с необработанным алмазом, который может засверкать в руках мастера. К этому надо только приложить усилия. У курорта Раицкой Теплицы огромный потенциал».
1: Гости спа-центра «Афродита» восхищаются красотой природы в окрестностях холмов Солнечной скалы. С интересом посещают село Раицко-Лесно, где находится знаменитый деревянный рождественский вертеп. Или едут в город Бойницы с его величественным замком и популярным зоопарком. Гостям курорта Раицкой Теплицы нравится быть на природе в горах, наслаждаться чистым воздухом. А это, безусловно, очень важный фактор в наши дни.
9: Радио Словакия Интернешнл.
1: Мы продолжаем. Словаки очень бережно относятся к своему народному творчеству. Песни и танцы передаются из поколения в поколение. И сегодня мы представим вам старинные словацкие народные песни. В них воспевается труд, природа, дающая плоды. Особое место в словацких народных песнях занимает солнце. Ведь без солнечных лучей не может быть хорошего урожая. Сейчас прозвучит песня «Светит солнце» в исполнении фольклорной группы «Народная музыка» Мартинки Бобаневой.

Фольклорный коллектив «Народная музыка» Мартинки Бобановой исполнила песню «Светит солнце». Эту песню поют жители района Терхова, который объединяет 68 малых деревень. Здесь очень сильные словацкие народные культурные традиции, которые широко представлены на летних фольклорных фестивалях. Кроме того, терховская народная музыка – феноменальное явление, которое было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Следующая песня называется «Зашло солнце за горы» из Нитрянского края. Ее исполняет фольклорный коллектив «Народная музыка Пунитран».

Фольклорная группа «Народная музыка Понитран» исполнила песню «Зашло солнце за горы». Эту народную песню поют в большом регионе Понитрия, Тикова и Хонта. А сейчас прозвучит еще одна народная словацкая песня о солнце. Она называется «Зайди, солнце, зайди». Это также песня из Нитрянского края, а точнее из села Кшинна, из области Горна-Нитра. Ее исполняет Зора Туранцова и оркестр народных инструментов Словацкого радио в Братиславе. Эта запись была сделана в 1995 году.

Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Вначале коротко о нашей программе. Как всегда по субботам вас ожидает исторический календарь. Даты, события, люди. Мы рассказываем об интересных событиях в истории Словакии. Затем мы пригласим вас посетить известную в Словакии здравницу Райцки Теплицы, которая имеет долгую историю курортного лечения. О здешних лечебных водах знали еще древние римляне. Летом в Словакии особенно популярны фольклорные фестивали. На них звучат народные песни, которые бережно передавались из поколения в поколение. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
2: Даты, события, люди.
3: 4 августа 1863 года в городе Турчанский Святый Мартин состоялось первое общее собрание Матицы Словацкой, общенационального словацкого культурного учреждения. В 1875 году венгерское правительство запретило Матицу, и ее деятельность возобновилась только 1 января 1919 года. В настоящее время она регулируется законом о Матице Словацкой и уставом учреждения. В настоящее время она имеет 505 местных отделений, 15 научных и профильных отделений, а также 240 фольклорных ансамблей. Задача Матицы Словацкой – принимать активное участие в развитии словацкой науки, культуры, искусства, образования и всех форм духовной и общественной жизни, которые укрепляют национальное самосознание, особенно среди словацкой интеллигенции, студентов и молодежи. 4 августа 1935 года родилась Мария Заварска-Лукачевичева, словацкий спортивный редактор и репортер, первый спортивный редактор женщина в Чехословакии. С 1965 по 1994 Мария Заварска работала на словацком радио. Она комментировала 4 Олимпиады и участвовала в нескольких чемпионатах мира и Европы. Под патронажем словацкого радио она организовывала юношеские спортивные соревнования, открывая новые таланты. В ее честь названы мемориал Марии Заварской по гимнастике и забег Марии Заварской в школьной категории. Она была награждена премией «Золотой микрофон» и другими наградами. 6 августа 1737 года в городе Банская Штявница была основана школа горного дела. Этот регион с древних времен был известен своими богатыми месторождениями драгоценных металлов. Первыми известными жителями Банской Штявницы были кельты, прибывшие сюда в 3-2 веках до нашей эры. Именно они начали здесь добычу золота. Ну а в 1735 году Самуэль Миковини основал в Банской Штявнице первую школу горного дела в тогдашней Венгрии. Менее чем через 30 лет в этом городе был основан горный колледж, первый горный вуз в Европе и старейшее техническое училище в мире. Первым его профессором был Микулаш Джеквин. Через год после окончания Первой мировой войны учебное заведение переехало в венгерский город Шопрон, городом-побратимом которого является Банская Штявница. В то время с населением более 20 тысяч человек это был второй по величине населенный пункт Словакии после Братиславы. 6 августа 1958 года в Нитре родился словацкий борец Юлиос Трниско. Кульминацией карьеры одного из самых успешных борцов вольного стиля в истории Словакии стала бронзовая медаль Олимпийских игр 1980 года в Москве в весовой категории до 100 килограммов. 8 лет спустя он также выступал под 5 кольцами на Олимпиаде в Сеуле. В 1982 и в 1983 годах Юлиос Трниско завоевал 2 бронзовые медали на чемпионатах Европы. 6 августа свой день рождения отметил словацкий певец, актер и ведущий Мартин Малей. Он обучался профессии актера музыкального театра у профессора Мартина Губы в Академии исполнительских искусств в Братиславе, а также проходил стажировку по вокалу в Нью-Йорке у известного преподавателя пения Джастина Стоуни. Мартин Малей выступал в театрах «Новая сцена», «Малая сцена», Словацком национальном театре, театре Павла Урсага «Гвездослава» и театре «Арена». Он был солистом танцевальной студии «Джамба», а также сотрудничает с такими танцевальными группами, как The Pastels и Lady Licious. Мартин Мадия является постоянным участником вокальной группы Fragile, а также занимается сольной карьерой, в которой, естественно, обращается к жанрам, отличным от тех, которые положили начало его музыкальной карьере. Он тяготеет к фанковой и современной музыке, например, в стиле Джастина Тамберлейка. 9 августа 2016 года словацкий канаист Матей Бенуш завоевал серебряную медаль, заняв второе место в водном слаломе в категории С1 на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Он является обладателем 8 золотых медалей чемпионата мира по водному слалому и 7 золотых медалей чемпионата Европы в категории патрулирования. В индивидуальных дисциплинах он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2011 года, а также серебряную и 2 бронзовые медали чемпионатов Европы 2010, 2013 и 2015 годов. Бенуш также является абсолютным победителем Кубка мира в 2010 и 2015 годах, которым в последующие годы добавил 2 серебряных и 2 бронзовых медали. Кроме олимпийского серебра в Рио-де-Жанейро, он завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Париже в 2000

0: Словакии зарегистрировано 1948 целебных источников. Но в нашей викторине мы сможем представить только 9 из них. Напомню, что мы уже рассказывали вам о курортах в Пиештяны, Тринчанские теплицы и Бордеев. Сегодня представим вам замечательный курорт Райцкие теплицы. Благодаря своим термальным источникам его популярность с каждым годом растет. Об уникальности этого курорта расскажет моя коллега из секции вещаний РСИ на испанском языке Мария Мангова, которая вырастала в городе Райцкие теплицы.
1: Моя вольба, же спрацуем до сутяже «Жива вода купеле спа Афродите» в Райцких теплицах была однозначна.
2: Мой выбор в подготовке очередного тура «Живая вода» был не случайным. Город Райцкие теплицы знаком мне с детства. Моя родина – Райцкая долина, которая находится у подножия гор Малой Фатры и Стражевских Ворхов в бассейне реки Райчанка. Я хорошо помню о Райцкой теплице как тихий, уютный городок, где жизнь кипит вокруг автовокзала, где пересекалось много маршрутов. Сюда приходили автобусы из разных регионов Чехословакии. Я часами сидела на платформе и смотрела на людей, которые приезжали сюда на курорт или уже уезжали. Но 30 лет назад все кардинально изменилось.
0: Что же именно изменилось в Райцкой теплице за последние 30 лет? Об этом нам поведает вице-президент акционерного общества «Словацкие здравницы» Райцкие теплицы Зденко Мишкольци.
3: В 1996
4: году, то есть 30 лет назад, произошли большие перемены. Моя семья переехала сюда в целях предпринимательства, и мы решили преобразить этот курорт, обновить оборудование, здание. Этот курорт был одной из отсталых и запущенных здравниц, и было совершенно понятно, что нам нужно в него инвестировать.
3: Мы
4: также продумали реконструкцию курорта с точки зрения маркетинга и прибыльности. Мы обнаружили, что на этом месте были когда-то древние, еще античные бани, очень оригинальная архитектура. Уже в древности люди знали о лечебных свойствах местной воды, здесь были построены купальни, и люди посещали их для оздоровления. Мы взяли за образец античные бани с бассейнами и колоннами, использовали натуральные материалы. И все эти детали, античные и современные, создают особую атмосферу античной роскоши с ее мифологией, неповторимую гармонию духа и тела и благоприятные условия для восстановления.
0: И вот в 1996 году термальный комплекс Райцкие теплицы был преобразован в спа-центр Афродита. В нем вы попадаете в мир античности и роскоши. Конечно, мнение о коммерциализации термальных источников и подражании античному дизайну могут различаться, но факт остается фактом. Всякий раз, когда вы посещаете Афродиту, как ее просто называют местные жители, при входе указ вам предстоит стоять в очереди, а в раздевалках также полно людей, желающих здесь отдохнуть. Послушаем, что говорят отдыхающие.
5: Ходим часто, а рада бы ходила еще чаще.
6: Я прихожу сюда довольно часто, но хотелось бы еще чаще. Здесь приятная атмосфера, хорошее питание, чудесный отдых, процедуры, массажи. Короче, все, что поддерживает здоровье.
7: Рада сам ездим, потому что это тут погодное база.

0: Я с удовольствием сюда приезжаю, потому что здесь можно отдохнуть по-настоящему. В Афродите несколько бассейнов с разной температурой, удобные апартаменты и, конечно, отличная кухня. Здесь вкусно кормят. Я сюда приезжаю в течение более 20 лет. Видела, как проходила реконструкция курорта, как он менялся на глазах. И сейчас это курорт на высоком уровне.
1: Мы приехали из Праги, у нас здесь живут родственники. Мы с радостью возвращаемся в эти места. Здесь живописная природа и хорошее обслуживание.
2: Я очень осторожен, когда бываю в местах, где много людей. Всякое в жизни случается, но благодаря здешней воде опасения уходят. Она превосходит все ожидания. Здесь я по-настоящему расслабляюсь. Прекрасные сауны, ванны с прохладной или горячей водой, лечебные продукты. Процедуры. Я очень доволен.
3: В спа-центре «Афродита» используются 5 теплых термальных источников с температурой от 34 до 38 градусов по Цельсию. Говорит менеджер и врач-курортолог Павел Кашечка.
4: Земское подложье отворено доломитами с вапенцами.
2: Благодаря геологической структуре местные термальные воды имеют свои специфические физико-химические свойства. Состав наших вод особенный. Это кальциево-магниевые, бикарбонатные и гипотонические воды. Они оказывают благотворное влияние на опорно-двигательный аппарат, успокаивают нервную систему.
3: Кроме того, минеральные воды в райской теплице помогают восстановить пациентам после операции и после травм. Более подробно о том, с какими диагнозами приезжают люди в райские теплицы, нам сообщила главный врач Грета Бунякова из спа-центра «Афродита».
5: Мы работаем с пациентами, перенесшими эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов, а также с больными ревматоидным артритом, неврологическими заболеваниями, такими как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона. Мы восстанавливаем пациентов после инсульта, а также тех, кто страдает от профессиональных заболеваний. Например, людей, которые ежедневно работают с вибрирующими инструментами или выполняют длительные односторонние нагрузки. В целом мы добиваемся хороших результатов при всех этих диагнозах. Преимущество нашего спа-лечения по сравнению с классической реабилитацией заключается в наличии гидротерапевтического отделения, где пациенты могут заниматься лечебной физкультурой в бассейнах, что ускоряет весь процесс реабилитации.
3: На курорте Райцка Теплице широко используют термотерапию с применением теплых компрессов и обертываний. Физиотерапевты проводят различные виды расслабляющего и лечебного массажа, а также лечат с помощью электротерапии.
5: В нашем распоряжении несколько эффективных приборов, таких как ультразвук, магнитотерапия, лазерная терапия, сфокусированная ударная волна, которая очень эффективна, например, при лечении пяточных шпор, кальцификации, болей в мышцах и сухожилиях. Наша цель – использовать правильное сочетание процедур для облегчения боли, увеличения амплитуды движений в отдельных проблемных частях тела и таким образом в целом улучшить качество жизни.
3: По словам главного врача Греты Буняковой, в своей работе она еще не сталкивалась с таким чудом, когда пациент после лечения вскочил бы с инвалидной коляски и побежал бегом. Но случалось, что люди после травм или операций уже не пользовались костылями или тростью. Естественно, что самого большого результата пациенты достигают при длительном и многократном лечении, которое, к сожалению, немногие могут себе позволить. В основном пациенты прибегают к краткосрочному пребыванию или приезжают в спа-центр, чтобы расслабиться хотя бы на один день или несколько часов. Их часто привлекают сауны, говорит менеджер Павел Кашечка.
2: В нашем комплексе 8 различных типов саун. Это паровые сауны, где мы применяем ингаляционные ароматы, например, мяту или эвкалипт. Можно использовать морскую соль. Затем есть сухие сауны, инфракрасные сауны, а также очень популярны среди клиентов тепидариум, скамейки с подогревом и биосауна. Мы предоставляем нашим гостям возможность ежедневно наслаждаться банными процедурами. Сауны сейчас пользуются большой популярностью у наших гостей.
3: спа-центре «Афродита» чувствуется стремление руководства следовать всем современным тенденциям. Здесь есть хорошо оборудованный фитнес-центр, удобные кафе, зоны отдыха и то, что может изменить мир. Это красота, говорит Грета Бунякова.
6: Помимо оздоровительного отделения, в спа-центре «Афродита» есть салон красоты, предлагающий различные процедуры, направленные на улучшение красоты и здоровья кожи. Кстати, среди клиенток особой популярностью пользуется золотая маска, содержащая 24-каратное золото и обладающая сильным увлажняющим и омолаживающим эффектом.
3: Многих пациентов, посещающих спа-центр «Афродита», особенно интересует лечебный источник питьевой воды с превосходным вкусом. Местные жители приходят сюда почти каждый день выпить воды и набрать бутылки про запас. Менеджер Павел Кашечка считает, что это идеальная питьевая вода. Он советует ее пить 3 раза в день, а утром натощак.
2: Целебный питьевой источник в нашем спа-центре – Афродита. Это колодец БЕ-22, расположенный прямо в центре спа-зоны. Глубина этого колодца составляет 105 метров. Температура воды – 37 градусов по Цельсию. В ее составе преобладают кальций и магний в соотношении 2:1. Вода имеет слабощелочную реакцию, поэтому оказывает очень положительное воздействие на организм, благотворно влияет на пищеварительность, тракт и функцию почек.
3: Первое письменное упоминание об источниках в Раицкой теплице относится к 1376 году, а это значит, что, по крайней мере, в XIV веке люди уже знали о благотворном влиянии местных вод.
4: В 17 столетии Раицкой теплице патрили под Литовское недалекое панство.
2: В 17 веке Раицкой теплице принадлежали имению Литава. Неподалеку находился замок Литава. В то время он принадлежал знатному дворянину Яну Турзу, большому поклоннику термальных источников. Уже тогда была построена кирпичная баня с несколькими помещениями. Первые письменные упоминания о применении воды из Раицкой теплицы как питьевой относятся к 19 веку. В публикации 1895 года приводятся медицинские отчеты об удивительных положительных эффектах питьевого лечения хронических заболеваний почек и пищеварительной системы.
3: Спа-центр «Афродита» ежегодно посещают около 200 тысяч клиентов, а общее количество гостей, пользующихся услугами спа-центра, составляет приблизительно 40 тысяч.
2: Каждую из наших здравниц посещает большое число туристов из соседних стран. Нам повезло, что курорт Раицкой теплицы находится недалеко от чешской и польской границ, а это значит, что у нас очень много чешских и польских клиентов. Но кроме того, к нам приезжают туристы со всего мира.
3: И в заключении беседы с вице-президентом акционерного общества «Словацкие здравницы» Раицкой теплицы Зденко Мишкольци мы узнали, что уже есть план по дальнейшему расширению спа-центра «Афродита» и гостиничных номеров. Налоги от доходов курорта идут в городскую казну.
2: Очень важно развивать наш курорт, потому что благополучие региона неразрывно связано с успешной работой здравницы. Я хочу напомнить слова наших клиентов из разных близких и далеких стран. Отдыхающие любуются нашей природой, они говорят: «У вас здесь очень красиво, но об этом почти никто не знает в мире. Ваш курорт можно сравнить с необработанным алмазом, который может засверкать в руках мастера. К этому надо только приложить усилия. У курорта Раицкой теплицы огромный потенциал».
3: Гости спа-центра «Афродита» восхищаются красотой природы в окрестностях холмов Солнечной скалы. С интересом посещают село Раицка-Лесна, где находится знаменитый деревянный рождественский вертеп. Или едут в город Бойницы с его величественным замком и популярным зоопарком. Гостям курорта Раицкой теплицы нравится быть на природе в горах, наслаждаться чистым воздухом. А это, безусловно, очень важный фактор в наши дни.
7: Радио Словакия International.
3: Мы продолжаем. Словаки очень бережно относятся к своему народному творчеству. Песни и танцы передаются из поколения в поколение. И сегодня мы представим вам старинные словацкие народные песни. В них воспевается труд, природа, дающая плоды. Особое место в словацких народных песнях занимает солнце. Ведь без солнечных лучей не может быть хорошего урожая. Сейчас прозвучит песня «Светит солнце» в исполнении фольклорной группы «Народная музыка» Мартинки Бобаневой.

Фольклорный коллектив «Народная музыка» Мартинки Бобановой исполнила песню «Светит солнце». Эту песню поют жители района Терхова, который объединяет 68 малых деревень. Здесь очень сильные словацкие народные культурные традиции, которые широко представлены на летних фольклорных фестивалях. Кроме того, терховская народная музыка – феноменальное явление, которое было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Следующая песня называется «Зашло солнце за горы» из Нетрянского края. Ее исполняет фольклорный коллектив «Народная музыка Пунитран».

фольклорная группа «Народная музыка Понитран» исполнила песню «Зашло солнце за горы». Эту народную песню поют в большом регионе Понитре, Тикова и Хонта. А сейчас прозвучит еще одна народная словацкая песня о солнце. Она называется «Зайди, солнце, зайди». Это также песня из Нитрянского края, а точнее из села Кшинна, из области Горна-Нитра. Ее исполняет Зора Туранцова и оркестр народных инструментов Словацкого радио в Братиславе. Эта запись была сделана в 1995 году.

Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Вначале коротко о нашей программе. Как всегда по субботам вас ожидает исторический календарь. Даты, события, люди. Мы рассказываем об интересных событиях в истории Словакии. Затем мы пригласим вас посетить известную в Словакии здравницу Райцки Теплицы, которая имеет долгую историю курортного лечения. О здешних лечебных водах знали еще древние римляне. Летом в Словакии особенно популярны фольклорные фестивали. На них звучат народные песни, которые бережно передавались из поколения в поколение. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
2: Даты, события, люди.
3: 4 августа 1863 года в городе Турчанский Святый Мартин состоялось первое общее собрание Матицы Словацкой, общенационального словацкого культурного учреждения. В 1875 году венгерское правительство запретило Матицу, и ее деятельность возобновилась только 1 января 1919 года. В настоящее время она регулируется законом о Матице Словацкой и уставом учреждения. В настоящее время она имеет 505 местных отделений, 15 научных и профильных отделений, а также 240 фольклорных ансамблей. Задача Матицы Словацкой – принимать активное участие в развитии словацкой науки, культуры, искусства, образования и всех форм духовной и общественной жизни, которые укрепляют национальное самосознание, особенно среди словацкой интеллигенции, студентов и молодежи. 4 августа 1935 года родилась Мария Заварска-Лукачевичева, словацкий спортивный редактор и репортер, первый спортивный редактор женщина в Чехословакии. С 1965 по 1994 Мария Заварска работала на словацком радио. Она комментировала 4 Олимпиады и участвовала в нескольких чемпионатах мира и Европы. Под патронажем словацкого радио она организовывала юношеские спортивные соревнования, открывая новые таланты. В ее честь названы мемориал Марии Заварской по гимнастике и забег Марии Заварской в школьной категории. Она была награждена премией «Золотой микрофон» и другими наградами. 6 августа 1737 года в городе Банская Штявница была основана школа горного дела. Этот регион с древних времен был известен своими богатыми месторождениями драгоценных металлов. Первыми известными жителями Банской Штявницы были кельты, прибывшие сюда в 3-2 веках до нашей эры. Именно они начали здесь добычу золота. Ну а в 1735 году Самуэль Миковини основал в Банской Штявнице первую школу горного дела в тогдашней Венгрии. Менее чем через 30 лет в этом городе был основан горный колледж, первый горный вуз в Европе и старейшее техническое училище в мире. Первым его профессором был Микулаш Джеквин. Через год после окончания Первой мировой войны учебное заведение переехало в венгерский город Шопрон, городом-побратимом которого является Банская Штявница. В то время с населением более 20 тысяч человек это был второй по величине населенный пункт Словакии после Братиславы. 6 августа 1958 года в Нитре родился словацкий борец Юлиос Трниско. Кульминацией карьеры одного из самых успешных борцов вольного стиля в истории Словакии стала бронзовая медаль Олимпийских игр 1980 года в Москве в весовой категории до 100 кг. 8 лет спустя он также выступал под 5 кольцами на Олимпиаде в Сеуле. В 1982 и в 1983 годах Юлиос Трниско завоевал 2 бронзовые медали на чемпионатах Европы. 6 августа свой день рождения отметил словацкий певец, актер и ведущий Мартин Мадей. Он обучался профессии актера музыкального театра у профессора Мартина Губы в Академии исполнительских искусств в Братиславе, а также проходил стажировку по вокалу в Нью-Йорке у известного преподавателя пения Джастина Стоуни. Мартин Мадей выступал в театрах «Новая сцена», «Малая сцена», Словацком национальном театре, театре Павла Урсага «Гвездослава» и театре «Арена». Он был солистом танцевальной студии «Джамба», а также сотрудничает с такими танцевальными музыкальными группами, как The Pastels и Lady Licious. Мартин Мадия является постоянным участником вокальной группы Fragile, а также занимается сольной карьерой, в которой, естественно, обращается к жанрам, отличным от тех, которые положили начало его музыкальной карьере. Он тяготеет к фанковой и современной музыке, например, в стиле Джастина Тамберлейка. 9 августа 2016 года словацкий канаист Матей Бенуш завоевал серебряную медаль, заняв второе место в водном слаломе в категории С1 на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Он является обладателем 8 золотых медалей чемпионата мира по водному слалому и 7 золотых медалей чемпионата Европы в категории патрулирования. В индивидуальных дисциплинах он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2011 года, а также серебряную и 2 бронзовые медали чемпионатов Европы 2010, 2013 и 2015 годов. Бенуш также является абсолютным победителем Кубка мира в 2010 и 2015 годах, которым в последующие годы добавил 2 серебряных и 2 бронзовых медали. Кроме олимпийского серебра в Рио-де-Жанейро, он завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Это были события, о которых мы не смогли рассказать в своих передачах на этой неделе, но которые стоит вспомнить.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Мы продолжаем. У микрофона Татьяна Житникова. А сейчас, друзья, предлагаем вам посетить известный в Словакии курорт Райские Теплицы. О свойствах местных лечебных источников люди знали еще с античных времен.

0: Словакии зарегистрировано 1948 целебных источников. Но в нашей викторине мы сможем представить только 9 из них. Напомню, что мы уже рассказывали вам о курортах в Пиештяны, Тринчанские теплицы и Бордеев. Сегодня представим вам замечательный курорт Райцкие теплицы. Благодаря своим термальным источникам его популярность с каждым годом растет. Об уникальности этого курорта расскажет моя коллега из секции вещаний РСИ на испанском языке Мария Мангова, которая вырастала в городе Райцкие теплицы.
1: Моя вольба, же спрацуем до сутяже «Живая вода купеле спа Афродите» в Райцких теплицах была однозначна.
2: Мой выбор в подготовке очередного тура «Живая вода» был не случайным. Город Райцкие теплицы знаком мне с детства. Моя родина – Райцкая долина, которая находится у подножия гор Малой Фатры и Стражевских Ворхов в бассейне реки Райчанка. Я хорошо помню о Райцкой теплице как тихий уютный городок, где жизнь кипит вокруг автовокзала, где пересекалось много маршрутов. Сюда приходили автобусы из разных регионов Чехословакии. Я часами сидела на платформе и смотрела на людей, которые приезжали сюда на курорт или уже уезжали. Но 30 лет назад все кардинально изменилось.
0: Что же именно изменилось в Райцкой теплице за последние 30 лет? Об этом нам поведает вице-президент акционерного общества «Словацкие здравницы» Райцкие теплицы Зденко Мишкольци.
3: В 1996
4: году, то есть 30 лет назад, произошли большие перемены. Моя семья переехала сюда в целях предпринимательства, и мы решили преобразить этот курорт, обновить оборудование, здание. Этот курорт был одной из отсталых и запущенных здравниц, и было совершенно понятно, что нам нужно в него инвестировать.
3: Мы
4: также продумали реконструкцию курорта с точки зрения маркетинга и прибыльности. Мы обнаружили, что на этом месте были когда-то древние, еще античные бани, очень оригинальная архитектура. Уже в древности люди знали о лечебных свойствах местной воды, здесь были построены купальни, и люди посещали их для оздоровления. Мы взяли за образец античные бани с бассейнами и колоннами, использовали натуральные материалы. И все эти детали, античные и современные, создают особую атмосферу античной роскоши, с ее мифологией, неповторимую гармонию духа и тела и благоприятные условия для восстановления.
0: И вот в 1996 году термальный комплекс Райцкие теплицы был преобразован в спа-центр Афродита. В нем вы попадаете в мир античности и роскоши. Конечно, мнение о коммерциализации термальных источников и подражании античному дизайну могут различаться, но факт остается фактом. Всякий раз, когда вы посещаете Афродиту, как ее просто называют местные жители, при входе указ вам предстоит стоять в очереди, а в раздевалках также полно людей, желающих здесь отдохнуть. Послушаем, что говорят отдыхающие.
5: Ходим часто, а рада бы ходила еще частей.
6: Я прихожу сюда довольно часто, но хотелось бы еще чаще. Здесь приятная атмосфера, хорошее питание, чудесный отдых, процедуры, массажи. Короче, все, что поддерживает здоровье. Я с удовольствием сюда приезжаю, потому что здесь можно отдохнуть по-настоящему. В Афродите несколько бассейнов с разной температурой, удобные апартаменты и, конечно, отличная кухня. Здесь вкусно кормят. Я сюда приезжаю в течение более 20 лет. Видела, как проходила реконструкция курорта, как он менялся на глазах. И сейчас это курорт на высоком уровне.
2: Мы приехали из Праги, у нас здесь живут родственники. Мы с радостью возвращаемся в эти места. Здесь живописная природа и хорошее обслуживание.
4: Я очень осторожен, когда бываю в местах, где много людей. Всякое в жизни случается, но благодаря здешней воде опасения уходят. Она превосходит все ожидания. Здесь я по-настоящему расслабляюсь. Прекрасные сауны, ванны с прохладной или горячей водой, лечебные процедуры. Я очень доволен.
0: В спа-центре Афродита используются 5 теплых термальных источников с температурой от 34 до 38 градусов по Цельсию. говорит менеджер и врач-курортолог Павел Кашечка.
7: Земское подложье отворено доломитами с вапенцами.
4: Благодаря геологической структуре местные термальные воды имеют свои специфические физико-химические свойства. Состав наших вод особенный. Это кальциево-магниевые, бикарбонатные и гипотонические воды. Они оказывают благотворное влияние на опорно-двигательный аппарат, успокаивают нервную систему.
0: Кроме того, минеральные воды в Раицкой теплице помогают восстановиться пациентам после операции и после травм. Более подробно о том, с какими диагнозами приезжают люди в Раицкой теплице, нам сообщила главный врач Грета Бунякова из спа-центра «Афродита».
8: То знамена болести хребтицы, болести колбов.
2: Мы работаем с пациентами, перенесшими эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов, а также с больными ревматоидным артритом, неврологическими заболеваниями, такими как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона. Мы восстанавливаем пациентов после инсульта, а также тех, кто страдает от профессиональных заболеваний. Например, людей, которые ежедневно работают с вибрирующими инструментами или выполняют длительные односторонние нагрузки. В целом мы добиваемся хороших результатов при всех этих диагнозах. Преимущество нашего спа-лечения по сравнению с классической реабилитацией заключается в наличии гидротерапевтического отделения, где пациенты могут заниматься лечебной физкультурой в бассейнах, что ускоряет весь процесс реабилитации.
0: На курорте Раицкой теплицы широко используют термотерапию с применением теплых компрессов и обертываний. Физиотерапевты проводят различные виды расслабляющего и лечебного массажа, а также лечат с помощью электротерапии.
8: В
2: нашем распоряжении несколько эффективных приборов, таких как ультразвук, магнитотерапия, лазерная терапия, сфокусированная ударная волна, которые очень эффективны, например, при лечении пяточных шпор, кальцификации, болей в мышцах и сухожилиях. Наша цель – использовать правильное сочетание процедур для облегчения боли, увеличения амплитуды движений в отдельных проблемных частях тела и таким образом в целом улучшить качество жизни.
0: По словам главного врача Греты Буняковой, в своей работе она еще не сталкивалась с таким чудом, когда пациент после лечения вскочил бы с инвалидной коляски и побежал бегом. Но случалось, что люди после травм или операций уже не пользовались костылями или тростью. Естественно, что самого большого результата пациенты достигают при длительном и многократном лечении, которое, к сожалению, немногие могут себе позволить. В основном пациенты прибегают к краткосрочному пребыванию или приезжают в спа-центр, чтобы расслабиться хотя бы на один день или несколько часов. Их часто привлекают сауны, говорит менеджер Павел Кашечка.
4: В нашем комплексе 8 различных типов саун. Это паровые сауны, где мы применяем ингаляционные ароматы, например, мяту или эвкалипт. Можно использовать морскую соль. Затем есть сухие сауны, инфракрасные сауны, а также очень популярны среди клиентов тепидариум, скамейки с подогревом и биосауна. Мы предоставляем нашим гостям возможность ежедневно наслаждаться банными процедурами. Сауны сейчас пользуются большой популярностью у наших гостей.
0: В спа-центре «Афродита» чувствуется стремление руководства следовать всем современным тенденциям. Здесь есть хорошо оборудованный фитнес-центр, удобные кафе, зоны отдыха и то, что может изменить мир. Это красота, говорит Грета Бунякова.
2: Помимо оздоровительного отделения, в спа-центре «Афродита» есть салон красоты, предлагающий различные процедуры, направленные на улучшение красоты и здоровья кожи. Кстати, среди клиенток особой популярностью пользуется золотая маска, содержащая 24-каратное золото и обладающая сильным увлажняющим и омолаживающим эффектом.
0: Многих пациентов, посещающих спа-центр «Афродита», особенно интересует лечебный источник питьевой воды с превосходным вкусом. Местные жители приходят сюда почти каждый день выпить воды и набрать бутылки про запас. Менеджер Павел Кашечка считает, что это идеальная питьевая вода. Он советует ее пить 3 раза в день, а утром натощак.
7: Целебный
4: питьевой источник в нашем СПА-центре – Афродита. Это колодец БЕ-22, расположенный прямо в центре СПА-зоны. Глубина этого колодца составляет 105 метров. Температура воды 37 градусов по Цельсию. В ее составе преобладают кальций и магний в соотношении 2 к 1. Вода имеет слабощелочную реакцию, поэтому оказывает очень положительное воздействие на организм, благотворно влияет на пищеварительный тракт и функцию почек.
0: Первое письменное упоминание об источниках в Раицкой теплице относится к 1376 году, а это значит, что, по крайней мере, в XIV веке люди уже знали о благотворном влиянии местных вод.
7: В 17 столетии Раицкой теплице патрили под Литовское недалекое панство.
4: В 17 веке Раицкой теплице принадлежали имению Литава. Неподалеку находился замок Литава. В то время он принадлежал знатному дворянину Яну Турзу, большому поклоннику термальных источников. Уже тогда была построена кирпичная баня с несколькими помещениями. Первые письменные упоминания о применении воды из Раицкой теплицы как питьевой относятся к 19 веку. В публикации 1895 года приводятся медицинские отчеты об удивительных положительных эффектах питьевого лечения хронических заболеваний почек и пищеварительной системы.
0: СПА-центр «Афродита» ежегодно посещают около 200 тысяч клиентов, а общее количество гостей, пользующихся услугами СПА-центра, составляет приблизительно 40 тысяч.
4: Каждую из наших здравниц посещает большое число туристов из соседних стран. Нам повезло, что курорт Раицкой теплицы находится недалеко от чешской и польской границ, а это значит, что у нас очень много чешских и польских клиентов. Но кроме того, к нам приезжают туристы со всего мира.
0: И в заключении беседы с вице-президентом акционерного общества «Словацкие здравницы» Раицкой теплицы Зденко Мишкольци мы узнали, что уже есть план по дальнейшему расширению СПА-центра «Афродита» и гостиничных номеров. Налоги от доходов курорта идут в городскую казну.
4: Очень важно развивать наш курорт, потому что благополучие региона неразрывно связано с успешной работой здравницы. Я хочу напомнить слова наших клиентов из разных близких и далеких стран. Отдыхающие любуются нашей природой, они говорят: «У вас здесь очень красиво, но об этом почти никто не знает в мире. Ваш курорт можно сравнить с необработанным алмазом, который может засверкать в руках мастера. К этому надо только приложить усилия. У курорта Раицкой теплицы огромный потенциал».
0: Гости СПА-центра «Афродита» восхищаются красотой природы в окрестностях холмов Солнечной скалы. С интересом посещают село Раицка-Лесна, где находится знаменитый деревянный рождественский вертеп. Или едут в город Бойницы с его величественным замком и популярным зоопарком. Гостям курорта Раицкой теплицы нравится быть на природе в горах, наслаждаться чистым воздухом. А это, безусловно, очень важный фактор в наши дни.
9: Радио Словакия Интернешнл.
0: Мы продолжаем. Словаки очень бережно относятся к своему народному творчеству. Песни и танцы передаются из поколения в поколение. И сегодня мы представим вам старинные словацкие народные песни. В них воспевается труд, природа, дающая плоды. Особое место в словацких народных песнях занимает солнце. Ведь без солнечных лучей не может быть хорошего урожая. Сейчас прозвучит песня «Светит солнце» в исполнении фольклорной группы «Народная музыка» Мартинки Бобаневой.

фольклорный коллектив «Народная музыка» Мартинки Бобановой исполнила песню «Светит солнце». Эту песню поют жители района Терхова, который объединяет 68 малых деревень. Здесь очень сильные словацкие народные культурные традиции, которые широко представлены на летних фольклорных фестивалях. Кроме того, терховская народная музыка – феноменальное явление, которое было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Следующая песня называется «Зашло солнце за горы» из Нетрянского края. Ее исполняет фольклорный коллектив «Народная музыка» «Понитран».

фольклорная группа «Народная музыка Понитран» исполнила песню «Зашло солнце за горы». Эту народную песню поют в большом регионе Понитрия, Тикова и Хонта. А сейчас прозвучит еще одна народная словацкая песня о солнце. Она называется «Зайди, солнце, зайди». Это также песня из Нитрянского края, а точнее из села Кшинна, из области Горна-Нитра. Ее исполняет Зора Туранцова и оркестр народных инструментов Словацкого радио в Братиславе. Эта запись была сделана в 1995 году.

Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Вначале коротко о нашей программе. Как всегда по субботам вас ожидает исторический календарь. Даты, события, люди. Мы рассказываем об интересных событиях в истории Словакии. Затем мы пригласим вас посетить известную в Словакии здравницу Райские Теплицы, которая имеет долгую историю курортного лечения. О здешних лечебных водах знали еще древние римляне. Летом в Словакии особенно популярны фольклорные фестивали. На них звучат народные песни, которые бережно передавались из поколения в поколение. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
2: Даты, события, люди.
3: 4 августа 1863 года в городе Турчанский Святый Мартин состоялось первое общее собрание Матицы Словацкой, общенационального словацкого культурного учреждения. В 1875 году венгерское правительство запретило Матицу, и ее деятельность возобновилась только 1 января 1919 года. В настоящее время она регулируется законом о Матице Словацкой и уставом учреждения. В настоящее время она имеет 505 местных отделений, 15 научных и профильных отделений, а также 240 фольклорных ансамблей. Задача Матицы Словацкой – принимать активное участие в развитии словацкой науки, культуры, искусства, образования и всех форм духовной и общественной жизни, которые укрепляют национальное самосознание, особенно среди словацкой интеллигенции, студентов и молодежи. 4 августа 1935 года родилась Мария Заварска-Лукачевичева, словацкий спортивный редактор и репортер, первый спортивный редактор женщина в Чехословакии. С 1965 по 1994 Мария Заварска работала на словацком радио. Она комментировала 4 Олимпиады и участвовала в нескольких чемпионатах мира и Европы. Под патронажем словацкого радио она организовывала юношеские спортивные соревнования, открывая новые таланты. В ее честь названы мемориал Марии Заварской по гимнастике и забег Марии Заварской в школьной категории. Она была награждена премией «Золотой микрофон» и другими наградами. 6 августа 1737 года в городе Банская Штявница была основана школа горного дела. Этот регион с древних времен был известен своими богатыми месторождениями драгоценных металлов. Первыми известными жителями Банской Штявницы были кельты, прибывшие сюда в 3-2 веках до нашей эры. Именно они начали здесь добычу золота. Ну а в 1735 году Самуэль Миковини основал в Банской Штявнице первую школу горного дела в тогдашней Венгрии. Менее чем через 30 лет в этом городе был основан горный колледж, первый горный вуз в Европе и старейшее техническое училище в мире. Первым его профессором был Микулаш Джеквин. Через год после окончания Первой мировой войны учебное заведение переехало в венгерский город Шопрон, городом-побратимом которого является Банская Штявница. В то время с населением более 20 тысяч человек это был второй по величине населенный пункт Словакии после Братиславы. 6 августа 1958 года в Нитре родился словацкий борец Юлиос Трниско. Кульминацией карьеры одного из самых успешных борцов вольного стиля в истории Словакии стала бронзовая медаль Олимпийских игр 1980 года в Москве в весовой категории до 100 килограммов. 8 лет спустя он также выступал под 5 кольцами на Олимпиаде в Сеуле. В 1982 и в 1983 годах Юлиос Трниско завоевал 2 бронзовые медали на чемпионатах Европы. 6 августа свой день рождения отметил словацкий певец, актер и ведущий Мартин Мадей. Он обучался профессии актера музыкального театра у профессора Мартина Губы в Академии исполнительских искусств в Братиславе, а также проходил стажировку по вокалу в Нью-Йорке у известного преподавателя пения Джастина Стоуни. Мартин Мадей выступал в театрах «Новая сцена», «Малая сцена», Словацком национальном театре, театре Павла Урсага «Гвездослава» и театре «Арена». Он был солистом танцевальной студии «Джамба», а также сотрудничает с такими танцевальными группами, как The Pastels и Lady Licious. Мартин Мадей является постоянным участником вокальной группы Fragile, а также занимается сольной карьерой, в которой, естественно, обращается к жанрам, отличным от тех, которые положили начало его музыкальной карьере. Он тяготеет к фанковой и современной музыке, например, в стиле Джастина Тамберлейка. 9 августа 2016 года словацкий канаист Матей Бенуш завоевал серебряную медаль, заняв второе место в водном слаломе в категории С1 на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Он является обладателем 8 золотых медалей чемпионата мира по водному слалому и 7 золотых медалей чемпионата Европы в категории патрулирования. В индивидуальных дисциплинах он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2011 года, а также серебряную и 2 бронзовые медали чемпионатов Европы 2010, 2013 и 2015 годов. Бенуш также является абсолютным победителем Кубка мира в 2010 и 2015 годах, которым в последующие годы добавил 2 серебряных и 2 бронзовых медали. Кроме олимпийского серебра в Рио-де-Жанейро, он завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Это были события, о которых мы не смогли рассказать в своих передачах на этой неделе, но которые стоит вспомнить.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Мы продолжаем. У микрофона Татьяна Житникова. А сейчас, друзья, предлагаем вам посетить известный в Словакии курорт Райские Теплицы. О свойствах местных лечебных источников люди знали еще с античных времен. –

0: В Словакии зарегистрировано 1948 целебных источников. Но в нашей викторине мы сможем представить только 9 из них. Напомню, что мы уже рассказывали вам о курортах в Пьештяны, Тринчанские теплицы и Бордеев. Сегодня представим вам замечательный курорт Райцкие теплицы. Благодаря своим термальным источникам его популярность с каждым годом растет. Об уникальности этого курорта расскажет моя коллега из секции вещаний РСИ на испанском языке Мария Мангова, которая вырастала в городе Райцкие теплицы.
1: Моя вольба, же спрацуем до сутяже «Жива вода купеле спа Афродите» в Райцких теплицах была однозначна.
2: Мой выбор в подготовке очередного тура «Живая вода» был не случайным. Город Райцкие теплицы знаком мне с детства. Моя родина – Райцкая долина, которая находится у подножия гор Малой Фатры и Стражевских Ворхов в бассейне реки Райчанка. Я хорошо помню о Райцкой теплице как тихий, уютный городок, где жизнь кипит вокруг автовокзала, где пересекалось много маршрутов. Сюда приходили автобусы из разных регионов Чехословакии. Я часами сидела на платформе и смотрела на людей, которые приезжали сюда на курорт или уже уезжали. Но 30 лет назад все кардинально изменилось.
0: Что же именно изменилось в Райцкой теплице за последние 30 лет? Об этом нам поведает вице-президент акционерного общества «Словацкие здравницы» Райцкие теплицы Зденко Мишкольций.
3: В 1996
4: году, то есть 30 лет назад, произошли большие перемены. Моя семья переехала сюда в целях предпринимательства, и мы решили преобразить этот курорт, обновить оборудование, здание. Этот курорт был одной из отсталых и запущенных здравниц, и было совершенно понятно, что нам нужно в него инвестировать.
3: Мы
4: также продумали реконструкцию курорта с точки зрения маркетинга и прибыльности. Мы обнаружили, что на этом месте были когда-то древние, еще античные бани, очень оригинальная архитектура. Уже в древности люди знали о лечебных свойствах местной воды, здесь были построены купальни, и люди посещали их для оздоровления. Мы взяли за образец античные бани с бассейнами и колоннами, использовали натуральные материалы. И все эти детали, античные и современные, создают особую атмосферу античной роскоши с ее мифологией, неповторимую гармонию духа и тела и благоприятные условия для восстановления.
0: И вот в 1996 году термальный комплекс Райцкие теплицы был преобразован в спа-центр «Афродита». В нем вы попадаете в мир античности и роскоши.

0: массажи. Короче, все, что поддерживает здоровье.
1: Рада всем ездим, потому что это тут погодные бассейны.
0: Я с удовольствием сюда приезжаю, потому что здесь можно отдохнуть по-настоящему. В Афродите несколько бассейнов с разной температурой, удобные апартаменты и, конечно, отличная кухня. Здесь вкусно кормят. Я сюда приезжаю в течение более 20 лет. Видела, как проходила реконструкция курорта, как он менялся на глазах. И сейчас это курорт на высоком уровне.
2: Мы приехали из Праги, у нас здесь живут родственники. Мы с радостью возвращаемся в эти места. Здесь живописная природа и хорошее обслуживание.
3: Я очень осторожен, когда бываю в местах, где много людей. Всякое в жизни случается, но благодаря здешней воде опасения уходят. Она превосходит все ожидания. Здесь я по-настоящему расслабляюсь. Прекрасные сауны, ванны с прохладной или горячей водой, лечебные продукты. Процедуры. Я очень доволен.
4: В спа-центре «Афродита» используются 5 теплых термальных источников с температурой от 34 до 38 градусов по Цельсию. Говорит менеджер и врач-курортолог Павел Кашечка.
5: Земское подложье утворено доломитами с вапенцами.
3: Благодаря геологической структуре местные термальные воды имеют свои специфические физико-химические свойства. Состав наших вод особенный. Это кальциево-магниевые, бикарбонатные и гипотонические воды. Они оказывают благотворное влияние на опорно-двигательный аппарат, успокаивают нервную систему.
4: Кроме того, минеральные воды в райской теплице помогают восстановиться пациентам после операции и после травм. Более подробно о том, с какими диагнозами приезжают люди в райские теплицы, нам сообщила главный врач Грета Бунякова из спа-центра «Афродита».
6: Мы работаем с пациентами, перенесшими эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов, а также с больными ревматоидным артритом, неврологическими заболеваниями, такими как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона. Мы восстанавливаем пациентов после инсульта, а также тех, кто страдает от профессиональных заболеваний. Например, людей, которые ежедневно работают с вибрирующими инструментами или выполняют длительные односторонние нагрузки. В целом мы добиваемся хороших результатов при всех этих диагнозах. Преимущество нашего спа-лечения по сравнению с классической реабилитацией заключается в наличии гидротерапевтического отделения, где пациенты могут заниматься лечебной физкультурой в бассейнах, что ускоряет весь процесс реабилитации.
4: На курорте Райцкой теплицы широко используют термотерапию с применением теплых компрессов и обертываний. Физиотерапевты проводят различные виды расслабляющего и лечебного массажа, а также лечат с помощью электротерапии.
6: В нашем распоряжении несколько эффективных приборов, таких как ультразвук, магнитотерапия, лазерная терапия, сфокусированная ударная волна, которые очень эффективны, например, при лечении пяточных шпор, кальцификации, боли в мышцах и сухожилиях. Наша цель – использовать правильное сочетание процедур для облегчения боли, увеличения амплитуды движений в отдельных проблемных частях тела и таким образом в целом улучшить качество жизни.
4: По словам главного врача Греты Буняковой, в своей работе она еще не сталкивалась с таким чудом, когда пациент после лечения вскочил бы с инвалидной коляски и побежал бегом. Но случалось, что люди после травм или операций уже не пользовались костылями или тростью. Естественно, что самого большого результата пациенты достигают при длительном и многократном лечении, которое, к сожалению, немногие могут себе позволить. В основном пациенты прибегают к краткосрочному пребыванию или приезжают в спа-центр, чтобы расслабиться хотя бы на один день или несколько часов. Их часто привлекают сауны, говорит менеджер Павел Кашечка.
3: В нашем комплексе 8 различных типов саун. Это паровые сауны, где мы применяем ингаляционные ароматы, например, мяту или эвкалипт. Можно использовать морскую соль. Затем есть сухие сауны, инфракрасные сауны, а также очень популярны среди клиентов тепидариум, скамейки с подогревом и биосауна. Мы предоставляем нашим гостям возможность ежедневно наслаждаться банными процедурами. Сауна сейчас пользуется большой популярностью у наших гостей.
4: спа-центре «Афродита» чувствуется стремление руководства следовать всем современным тенденциям. Здесь есть хорошо оборудованный фитнес-центр,

0: удобные кафе, зоны отдыха и то, что может изменить мир. Это красота, говорит Грета Бунякова.
1: Кроме нашего здравотного усыку,
2: помимо оздоровительного отделения, в спа-центре «Афродита» есть салон красоты, предлагающий различные процедуры, направленные на улучшение красоты и здоровья кожи. Кстати, среди клиенток особой популярностью пользуется золотая маска, содержащая 24-каратное золото и обладающая сильным увлажняющим и омолаживающим эффектом.
0: Многих пациентов, посещающих спа-центр «Афродита», особенно интересует лечебный источник питьевой воды с превосходным вкусом. Местные жители приходят сюда почти каждый день выпить воды и набрать бутылки про запас. Менеджер Павел Кашечка считает, что это идеальная питьевая вода. Он советует ее пить 3 раза в день, а утром натощак.
3: Целебный питьевой источник в нашем спа-центре – Афродита. Это колодец БЕ-22, расположенный прямо в центре спа-зоны. Глубина этого колодца составляет 105 метров. Температура воды – 37 градусов по Цельсию. В ее составе преобладают кальций и магний в соотношении 2:1. Вода имеет слабощелочную реакцию, поэтому оказывает очень положительное воздействие на организм, благотворно влияет на пищеварительность, тракт и функцию почек.
0: Первое письменное упоминание об источниках в Раицкой теплице относится к 1376 году, а это значит, что, по крайней мере, в XIV веке люди уже знали о благотворном влиянии местных вод.
4: В 17 столетии Раицкой теплице патрили под Литовское недалекое панство.
3: В 17 веке Раицкой теплице принадлежали имению Литава. Неподалеку находился замок Литава. В то время он принадлежал знатному дворянину Яну Турзу, большому поклоннику термальных источников. Уже тогда была построена кирпичная баня с несколькими помещениями. Первые письменные упоминания о применении воды из Раицкой теплицы как питьевой относятся к 19 веку. В публикации 1895 года приводятся медицинские отчеты об удивительных положительных эффектах питьевого лечения хронических заболеваний почек и пищеварительной системы.
0: Спа-центр «Афродита» ежегодно посещают около 200 тысяч клиентов, а общее количество гостей, пользующихся услугами спа-центра, составляет приблизительно 40 тысяч.
3: Каждую из наших здравниц посещает большое число туристов из соседних стран. Нам повезло, что курорт Раицкой теплицы находится недалеко от чешской и польской границ, а это значит, что у нас очень много чешских и польских клиентов. Но кроме того, к нам приезжают туристы со всего мира.
0: И в заключении беседы с вице-президентом акционерного общества «Словацкие здравницы» Раицкой теплицы Зденко Мишкольци мы узнали, что уже есть план по дальнейшему расширению спа-центра «Афродита» и гостиничных номеров. Налоги от доходов курорта идут в городскую казну.
3: Очень важно развивать наш курорт, потому что благополучие региона неразрывно связано с успешной работой здравницы. Я хочу напомнить слова наших клиентов из разных близких и далеких стран. Отдыхающие любуются нашей природой, они говорят: «У вас здесь очень красиво, но об этом почти никто не знает в мире. Ваш курорт можно сравнить с необработанным алмазом, который может засверкать в руках мастера. К этому надо только приложить усилия. У курорта Раицкой теплицы огромный потенциал».
0: Гости спа-центра «Афродита» восхищаются красотой природы в окрестностях холмов Солнечной скалы. С интересом посещают село Раицка-Лесна, где находится знаменитый деревянный рождественский вертеп. Или едут в город Бойницы с его величественным замком и популярным зоопарком. Гостям курорта Раицкой теплицы нравится быть на природе в горах, наслаждаться чистым воздухом. А это, безусловно, очень важный фактор в наши дни.
5: Радио Словакия Интернешнл.
0: Мы продолжаем. Словаки очень бережно относятся к своему народному творчеству. Песни и танцы передаются из поколения в поколение. И сегодня мы представим вам старинные словацкие народные песни. В них воспевается труд, природа, дающая плоды. Особое место в словацких народных песнях занимает солнце. Ведь без солнечных лучей не может быть хорошего урожая. Сейчас прозвучит песня «Светит солнце» в исполнении фольклорной группы «Народная музыка» Мартинки Бобаневой.

фольклорный коллектив «Народная музыка» Мартинки Бобановой исполнила песню «Светит солнце». Эту песню поют жители района Терхова, который объединяет 68 малых деревень. Здесь очень сильные словацкие народные культурные традиции, которые широко представлены на летних фольклорных фестивалях. Кроме того, терховская народная музыка – феноменальное явление, которое было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Следующая песня называется «Зашло солнце за горы» из Нетрянского края. Ее исполняет фольклорный коллектив «Народная музыка Понитран».

фольклорная группа «Народная музыка Панитран» исполнила песню «Зашло солнце за горы». Эту народную песню поют в большом регионе Понитрия, Тикова и Хонта. А сейчас прозвучит еще одна народная словацкая песня о солнце. Она называется «Зайди, солнце, зайди». Это также песня из Нитрянского края, а точнее из села Кшинна, из области Горна-Нитра. Ее исполняет Зора Туранцова и оркестр народных инструментов Словацкого радио в Братиславе. Эта запись была сделана в 1995 году.

вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.